Современный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный робо-рояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр ArtPlay. Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 500 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Линара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быте, нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Имя Дерсу Узала широко известно дальневосточникам. Коренной житель Уссурийского края по национальности Гольд был верным проводником знаменитого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева. Именно этот охотник является главным героем повестей Арсеньева по Уссурийскому краю и Дерсу Узала. Имя охотника увековечено не только в книгах русского исследователя. Японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дерсу Узала», а в Хабаровском крае на Большом Хихцире, где впоследствии возникла станция Корфовская, переросшая в одноименный поселок, установлен мемориальный гранитный камень на месте смерти участника экспедиции. Вокруг него местные школьники высадили сосны.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
3: В 1974 году я поступил в летное училище Ставропольское и принимал воинскую присягу. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимаю воинскую присягу и торжественно клянусь. Да, я принимал присягу другому государству, которое мы успешно развалили, а теперь пожинаем плоды. Но считаю, что эта присяга, даже после того, когда ты переоделся в гражданскую одежду, работает до конца твоих дней. Ты ее принял не только на момент службы. И сегодня, неоднократно побывав там на передовой, я могу сказать, что вот эти ребята, которые бьются за то, чтобы мы с вами спали спокойно, благодаря которым обязательно будет мир и победа будет за нами. Вот это истинные воины, истинные преданные нашей стране люди. Поэтому молюсь за них и уверен, что победа благодаря им обязательно будет за нами.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
4: Хотелось бы, Ольга, от вас услышать ваш образ будущего. Или каким вы бы видели ну, идеальное, наверное, неправильное слово. Вот будущее в вашем восприятии, какое оно?
5: Вот вы знаете, мне очень понравилась та картинка, которая сложилась у нас на «Форсаже», когда молодые специалисты наши и все участники голосовали в нашем самом настоящем референдуме за будущее. И они выражали свои мнения и свои предпочтения, и свои проекции на будущее через разные индикаторы, ну, как бы даже не понимая, какая цельная картинка сложится, а просто «хочу так, а не так», «скорее туда, а не туда». И у нас получился результат референдума при такой сложной корреляции математически одаренных писателей-фантастов, с которыми мы работали, в единый образ будущего. То есть, что значат эти индикаторы? И вот сложился образ будущего, который имеет такое название «Россия нигде не заканчивается». Мне очень импонирует, и я очень поддерживаю и откликаюсь, да, вот на эту картинку. Это совсем не про то, что, знаете, Россия должна быть везде и всех покорить. И совсем не про имперские замашки. Да. Это про то, что я искренне считаю, что у нас в нашей цивилизации российской, которая как страна выглядела то чуть шире, то чуть уже, то чуть в одних очертаниях, то чуть в других, но базово, с точки зрения, вот знаете, ядра ценностного, ключевых кодов цивилизационных, которые в нас все равно побеждают, несмотря на сиюминутные влияния и моды, да, и разные наши как-то погрешности, да, которые есть в нашем пути, они как будто бы все человечные. Они как будто бы несут в себе формулы и решения для всех проблем человечества, которые мы только видим. И первое, это вот то, с чего мы начали, у нас как бы немножко закольцовывается эта тема, это способность к единству и к единению. Понимаете, не к толерантности, не к вот такой терпимости, да, а именно к пониманию, искреннему интересу, искреннему уважению и любви к другому, которая становится частью тебя. Вот, мне кажется, один из мощнейших кодов российской цивилизации, который может быть ответом на будущее и вот такой дверью в образ будущего, это то, как люди научаются услышать, увидеть другого и, поняв его, принять его в свой мир, сделав себя частью его и его частью себя. Вот так. То есть получается, что наша... если говорить таким языком более современным, технология работы связана с погружением в другого и поиском того общего, что нас объединяет. Если говорить на более таком духовном языке, фактически это поиск образа Бога в другом. Другой человек, другая страна, другая цивилизация, другая культура, ты все равно понимаешь, что есть вот то общее, где вы находитесь вместе. А все другое частное уже становится просто разнообразием. И ты это разнообразие, или еще точнее, многообразие единого начинаешь ощущать именно так. И тогда это не важно. Ведь главное, что вы нашли единое. Вот для меня образ будущего, если говорить языком религиозным, а я верующий человек, это Царство Небесное совместно. Если говорить языком науки, это поиск технологии единения разных людей на основе взаимопонимания. Если говорить языком таким медийным и государственным, это консолидация общества и преодоление различных видов розни. Да? Вот на самом деле самое главное в будущем это, а все остальное – формы, технологии и способы.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туши мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
2: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
3: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба. Матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. Но людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Барнауле можно увидеть место, где испытывал первую в нашей стране паровую машину Иван Ползунов? Это здание канцелярии Колыванова-Воскресенского завода. Именно здесь начал свой путь известный изобретатель. Проектировал дороги до рудника, строил лесопилку. Считается, что и паровую машину Ползунов проектировал в здании канцелярии, а испытывал сразу за ним на реке Барнаулке. Машина обслуживала сразу 3 плавильные печи. Свое изобретение инженер создал, опираясь на труды Михаила Ломоносова. Ну а здание канцелярии заводов – памятник архитектуры эпохи классицизма, одно из самых старых в Барнауле. Оно сохранилось с середины 18-го столетия.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
4: Это в целом про благотворительность часто так говорится, мол, помогайте молча. Вот если о помощи военнослужащим, ветеранам, их семьям, ну, много говорится, и мы видим и по телевидению много репортажей об этом, то вот то, о чем говорите вы, вот оно же как-то вот, ну, не знаю, вот как-то не мимо проходит, но вот нет какого-то пристального внимания. Это связано с вашей скромностью. Надо ли вообще об этом говорить больше, как вы считаете?
5: Я считаю, что вот это наша такая боль о том, что мы не говорим о трудностях, которые есть у мирных жителей, да, на новых территориях. Но мы понимаем, с чем это связано. Да, сейчас идет специальная военная операция. Армия в приоритете, задача – победа. Соответственно, потом наступит победа, и будет и восстановление новых территорий, и помощь людям, и все, что с этим связано. Но люди-то, как бы, понятно, что проблемы людей решатся, которые есть сейчас, там, со временем как-то быть наладится и все остальное. Но люди-то хотят жить здесь, сейчас. Да, не хотят жить потом. Вот, и поэтому весь фокус внимания, это, конечно, на нашу армию, да, и я не говорю о том, что это хорошо или плохо, но есть как есть, и, да, наверное, это правильно, и поэтому мы, вот еще раз повторюсь, мы как помощь государству, как руки, которые сейчас, да, мы не можем, мы помогаем, насколько мы можем, подразделениям, но видим, что работа страны Министерства обороны все больше и больше, как бы, да, вот она такой объемной становится. У нас РЭБы появились в необходимых количествах, и с дронами сейчас ситуация нормализуется. Поэтому мы видим, что здесь мы можем меньше участвовать, а можем перенаправить свои усилия на помощь мирным жителям, которые там остаются. И вот эта работа, она затягивает, потому что мы не говорим о том, что многие, вот, наверное, подумают, что мы там едем, что-то там строим, чиним бригады из 5 человек, хотя у нас вот в 15 отделениях фонда нас больше 300 человек, да, по всей стране. Мы не едем и не чиним крыши, не ставим заборы, да, мы стараемся решать проблемы людей, которые помогут им вот социализироваться, да, вступить, закрыть свои вопросы, решить вопросы с пенсиями, решить вопросы с жильем, получить необходимые выплаты. И для этого, конечно, у нас работает большой юридический департамент. Многие коллеги, да, наши юристы, они говорят, а как вы так вот вы работаете, да, вы что такое проблематика СВО? Никто не был готов к вопросам СВО, и они очень сложные. Они очень сложные и как бы сложные. И поэтому мы, начиная свою работу на новых территориях, наши юристы, да, вот обычные юристы, да, простого права, как все, они погрузились в тематику, и за год они стали специалистами в области решения проблем участников СВО. Это огромное сарафанное радио. Мы никого не ищем, к нам приходят сами, но хотя и у нас есть программы вот и выездных консультаций, и всего прочего. Но вот работа на новых территориях, она тоже достаточно интересная. Мы видим проблематику людей, люди приходят, разные люди приходят, да, мы за несколько дней пропускаем через прием юристов несколько сотен семей, да, иногда администрации приходят новых территорий, говорят, помогите нам, пожалуйста, скажите, как нам вот взаимодействовать, вот беженцы сидят, им жилье нужно на приеме. А у меня вот, как у представителей администрации, очень много социального жилья. Но я не знаю, как его выделять, да, по вашим законам. Да.
4: Сама процедура, да, должна же быть какая-то, вот. Да, в правовом поле.
5: Вот, и видя как бы эту проблематику, мы нашли для себя сейчас, увидели новую вот такую проблему. Это то, что детские дошкольные учреждения, они, Украина вообще ничего не меняла, не вкладывала туда денег, да, и с 80-го года, мне кажется, там вот находится какая-то разломанная мебель, дети спят на панцирных кроватях, и мы сейчас вот в эту субботу, 20 декабря, вместе с партией ЛДПР и депутатом Государственной Думы Дмитрием Александровичем Свищевым отправляем 60 тонн мебели для 4 детских садиков ЛНР города Стаханов и Алчевска. Садики еще так называются. Изюминка, Ягодка, Улыбка, Звездочка. Вот. В общем, где видим дырки, стараемся чем-то помочь их затыкать.
2: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Огонек» – одна из самых пронзительных песен Великой Отечественной войны, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Настасии Самбурской. Стихи Михаила Исаковского, 1943 год. История про девушку, ждущую парня с фронта. И про свет в ее окне – тот самый огонек, к которому солдат мысленно возвращался с любой войны. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ «Огонек».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина, «Украина, прощай».
2: Украина, прощай. Умираешь не собственной смертью. Истекаешь безногой кровью, ворованной нефтью. Изрыгаешь проклятия. Ракетами вместо морфина обезболить пытаешься совесть. Прощай, Украина, возрастившая агнцев закланье, скрещенных с волками, очернившая предков, ведущих в Россию веками. Ты была мне когда-то и люлька, и нянька Арина. Я любила тебя, я любила. Прощай, Украина. Я учила украинским песням русалок полночных. Я траву темно-русую слушала в водах проточных. В белоглазье омел, под каштанов паникадила. Я в лесные скиты меж дерев не боялась, входила. Я спускалась под землю твою навестить первородных. Я пила молоко из исконных сосцов приворотных. О, платанов латунь, древних буков шершавая глина, о, сиреневый чад над печерой, прощай, Украина! Неужели ты та, что учила влюбляться без меры, над которой ломились от зирок небесные сферы? Но омела чернеет, цепляясь за ветки осины, а под веткой чернеет Иуда, и нет Украины. Закрываю глаза, не могу тебя видеть такою, изрыгающей слава, зигующей синей рукою в христианское небо. Я в смерти твоей не повинна, ты сама, ты уже вмерла. Прощай, Украина.
3: Поэт Мария Ватутина написала эти пронзительные строки в 2023 году. В этом же году стихотворение вышло в авторском сборнике под аналогичным названием. А осенью 24-го стихотворение стало песней в исполнении нейросетевого ансамбля. Получилось неожиданно мощно и ярко.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт, фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Сибарит. Так называют человека, который любит комфорт, удовольствие, красивую жизнь. Он настоящий сибарит, значит, ценит уют, изысканную кухню, мягкие кресла и никуда не спешит. Началось все с Древней Греции. Там была колония Сибарис, богатый и процветающий город. Его жители, сибариты, настолько ценили комфорт и роскошь, что о них ходили легенды. Со временем слово «сибарит» распространилось по миру в значении «изнеженный человек, живущий в праздности ради наслаждений». В этом слове нет прямого осуждения. Оно может звучать и с легкой иронией, и с уважением. Все зависит от контекста. Кто-то скажет «сибарит» и подумает о ленивой роскоши, а кто-то о человеке, который умеет наслаждаться жизнью. Так древний город, исчезнувший много веков назад, оставил след в языке. И теперь сибарит – это уже не житель Сибариса, а целый образ жизни.
1: История одной песни. Песню «Радио «Гордость»» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
4: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио «Гордость».
5: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио «Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Крепкая семья. Очень сложная история, потому что со стороны может казаться, что это такая крепкая, такая классная семья, внутри с гнилицой. И наоборот, могут все вокруг говорить: «Боже мой, так что у них общего? Они вообще друг на друга не похожи, вообще непонятно, что их связывает». А на самом деле это наикрепчайший союз. Ну, здесь, наверное, будет странно, я не скажу ничего нового, что, конечно же, это любовь, уважение в первую очередь. Я бы даже, наверное, переставила уважение, наверное, с возрастом все-таки уважение, оно важнее. Хотя одно другое подразумевает уважение. Уважение, любовь, общие интересы, да, именно общие интересы. И именно не в смысле, что люди занимаются одним делом, а их интересует. Они смотрят, как это говорится, не друг на друга, а в одну сторону. Когда людям есть о чем разговаривать, когда людям интересно вместе, и когда с ними хочется общаться, дружить, это здорово. Крепкая семья. Само сочетание мне не нравится. Ну, в принципе, а что? Крепкая семья. Это когда по отдельности хуже, чем вдвоем. Наверное, так.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу 18 века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других.

Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались. Вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов совершил 2 космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
2: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
1: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что подмосковный Жуковский – это не только авиасалон, но и лучшая в стране трасса дрэк-рейсинга. Ее сделали в 2018 году на месте старых взлетно-посадочных полос аэродрома в Быково. Свой последний рейс маленький аэродром принял в 2009-м. Современным потребностям он отвечать перестал. Старые взлетно-посадочные полосы переделали для автогонок. По бокам поставили бетонные отбойники, построили башню управления гонками. Инфраструктуру гонок в Жуковском улучшают каждый год. Недавно появились боксы для постоянных участников. Для зрителей построили фудкорт и детские площадки. Неудивительно, что гонщики в Быково выжимают до почти 400 км в час.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Ты, теперь я знаю, ты на свете есть.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО Николай Зеркалов из Липецкой области. Он выполнял задачи в зоне СВО и попал под обстрел. Был тяжело ранен, но сумел оказать первую помощь товарищам. За это героя наградили орденом мужества. После лечения Николай вернулся к любимой жене и сыну. Ему сразу начал помогать фонд «Защитники Отечества», в том числе адаптировал квартиру. Теперь у ветерана СВО есть умные помощники, робот-пылесос, система голосового управления, специальные выключатели и розетки, механизм для дистанционного открывания окон и штор, датчики дыма, газа и воды, смартфон с приложением, а также полностью оборудованное рабочее место, компьютер и все комплектующие. Сам герой скромен и немногословен. Он признался, что после ранения ему слегка непривычно, появились некоторые ограничения, но он совсем успешно справляется. Николай поддерживает сослуживцев, собирает гуманитарную помощь и вместе с фондом занимается патриотическим воспитанием молодежи. Именно такие ребята, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать, когда ты незаслуженно ушедшая на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: История одной песни.
1: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
2: Я сегодня до зари

0: ли грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ. Радио «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: тысяча поводов для гордости.
1: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также ангелы и святые. Царь-колокол ни разу за всю историю не звонил. Он был поврежден во время Троицкого пожара, от него откололся осколок весом более 11 тонн. В 2016 году ученые решили воссоздать звучание колокола. С помощью моделирования они смогли вычислить степень деформации колокола от ударов языка и таким образом воспроизвели звон.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

и смущается под пристальными взглядами, и имейлами меняется с ребятами, милый до боли смех.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «менеджер» пришло в русский язык из английского и до сих пор вызывает немало насмешек. Все, например, знают анекдот «была уборщица, а стала менеджер по клинингу», который не совсем и анекдот. Менеджерами нередко называют рядовых сотрудников, отвечающих за конкретный участок работы. А еще менеджер – это определенный тип компьютерной программы. Интересно, что для английского языка слово «менеджер» тоже заимствованное. Восходит оно, возможно, к французскому «держать в руках поводья лошади», а может, к итальянскому «управлять, особенно лошадьми». Существительное «менеджмент» в значении «процесс руководства» появилось в английском к концу 16 века. Потом «менеджментом» стали называть коллективное руководство организации, совет директоров. И лишь сравнительно недавно из менеджмента выделились и распространились отдельные менеджеры. Так что слово старинное, заслуженное, интересное, хоть и используется не всегда к месту.
0: Реклама. 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Здесь хорошо» – песня музыкального дуэта «Нити Дила», созданная на основе классического произведения Сергея Рахманинова и вышедшая при поддержке отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Здесь хорошо».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Иммиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта-либерала Милюкова от пули другого эмигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Я люблю, и значит, я живу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
2: Но с этим словом немного странная связь, потому что, когда я слышу коллективизм, это слово, сразу вспоминаю исторические моменты нашей Родины, когда был призыв собираться в колхозы, и вроде как-то все это происходило так радужно, по-доброму, здорово. Ну а потом коллективизация, и отбирали продукты, потому что был голод. В общем, сложное слово – коллективизм. Я подхожу к этому слову немного с другой стороны, поскольку провел много времени в коллективах, это и армейские коллективы, и потом вот коллективы музыкальные, в которых я работал, и я понимал, что без какого-то дружеского начала, без теплого, правильного отношения друг к другу этого бы не произошло. Вот. Ну а в армии это все ценится вообще вдвойне. Я считаю, что в армии недругов нет. Если ты служишь бок о бок с парнем, с ребятами, и тем более если ты на войне, то, как мне ребята рассказывали там на передовой, что когда спрашивал, страшно бывает, он говорит, страшно, когда рядом падает твой друг. Вот это страшнее, чем ты думаешь о том, что погибнешь ты.
1: Истории о главном.
3: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление «морским судам быть». Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны. И уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли, но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!
3: Привет, Нижний!

0: своими словами. Поэты Донбасса. Алиса Орлова. Русский. А русский – это тот, кто не бросает слов, не суетится зря, не лебезит пред сильным, но в сумеречный час кто умереть готов во имя всех святых и матери России. Он запрягает год и даже 8.
1: Реклама.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9.

0: это я, что опять повреждения на трассе.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Синь егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: Радио «Гордость».
1: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливая, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливая, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечка и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно.

поумнело пока. Человечество хоть до дыр зачитаны Библии сторами, но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честное.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: радиостанция «Гордость».
1: Всем привет! С вами певица Варвара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске есть храм, где можно увидеть три уникальных фарфоровых иконостаса? Находятся они в церкви, воздвигнутой во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Построили здание в середине 19 столетия на пожертвования верующих в модном тогда русско-византийском стиле. И сейчас его фасады украшены яркими мозаичными иконами. Внутренняя отделка церкви всегда была пышной. Но, к сожалению, во времена Советского Союза многие украшения были утрачены. Однако уже в наше время храм возвратили верующим и отреставрировали. Сейчас его алтарь и два предела вновь украшают три необычных белых фарфоровых иконостаса – творение современных мастеров.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили на реабилитацию, провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Справедливость – еще одно чисто русское понятие, потому что в западной цивилизации нет понимания справедливости, есть понимание законности. А в русском сознании закон и справедливость – это не одно и то же. В идеале, конечно, закон и должен выражать собой справедливость. Но в реальном мире это далеко всегда не так. А что такое справедливость? Это так, как правильно, правда, да? Это закон Божий, а не закон, написанный человеком. Человек всегда склонен к тому, чтобы немножко Божий закон поменять в более удобную, более легкую какую-то форму, где меньше ответственность, где больше позволено. Законы пишут люди, а справедливость – это то, что дано нам Богом. Вот, мне кажется, всегда есть некий конфликт между, ну, скажем, возьмем какую-то гипотетическую ситуацию, когда человек поступил не по закону, но справедливо. Ведь такие ситуации возможны. Это, кстати, частый сюжет и в литературе, в кино. Вот в этом есть, мне кажется, как бы вот та разница, которую, кстати, очень точно чувствует именно русский человек. Вот, что важнее, закон или справедливость?
0: Истории о главном. Реклама.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
5: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Приморье спасенный леопард осваивает новые земли. Хищник по кличке Лео-260М ушел на юг. Его заметили в Васильковском заказнике, сообщили в дирекции заповедников. На новых кадрах зверь прячется от камер. Он то смазан в стремительном беге, то прячет морду за толстым стволом. Но зоологи узнали его безошибочно. Узор пятен работает лучше отпечатков пальцев. Этот случай уникален для мировой науки. Лео-260М – первый возвращенный дикий леопард. Летом 2022 года истощенного котенка-сироту нашли у границы нацпарка и отправили на реабилитацию.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: краю снегопада. С неба падает снег.
1: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «Вологде, где, где, где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завидно или завидно? Согласно орфоэпической норме, ударение падает на второй слог. Ей завидно, ему завидно, нам завидно, отчего многие произносят неправильно. Возможно, некоторые ставят ударение по аналогии с наречиями с приставкой «за». Затемно, заново, заживо. Но это не тот случай. «За» в слове «завидно» — это не приставка, а часть корня «завид». Ударение в родственных словах с корнем «завид» или «завист» всегда падает на «и». «Завидовать», «завистливый» и даже просторечное «завидки». Их можно использовать в качестве проверочных и к наречию «завидно», и к прилагательному «завидный». Здоровье завидное, работа завидная, положение завидное. Все это замечательно, но может вызвать зависть с ударением на первом слоге. Слово «зависть» — исключение среди однокоренных, так что использовать его в качестве проверочного не стоит. А вот использовать короткий стишок, который помогает запомнить правильное ударение, очень даже можно. Такой, например, «пусть не будет вам завидно, и потом не будет стыдно».
2: Реклама. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Новый официальный дилер марки «Москвич» на Новоурицкой 22. Дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 миллиона 890 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки уже сегодня. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95745.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит под «Аутобанк» «Паузовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Свой путь певица, автор-исполнитель и продюсер собственных песен Мари Краймбрери начала в 2012 году с интернет-релизов, самостоятельно создавая и продвигая музыку. Сегодня это одна из самых узнаваемых исполнительниц отечественной сцены. Своей главной ценностью артистка называет семью. В этой работе она выступила не только исполнителем, но и режиссером клипа. Песню «Ты помнишь» Мари Краймбрери представила в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ»,

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Рязанью можно увидеть конюшни, построенные Федором Шехтелем? Это Старожиловский конный завод. В позапрошлом веке конное хозяйство основал наследник железнодорожного магната Павел фон Дервис. После революции конный завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В 20-е годы в Рязани было кавалерийское училище. Среди знаменитых курсантов, учившихся рыси и галопу, в роскошном неоготическом дворце сам Георгий Жуков. Лошадей в Старожилове разводят до сих пор.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок. Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните
2: у продавцов консультантов. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
2: Здорово, Кострома!
3: Здоровенькие!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милые, мню!
2: Умните!

0: Радио «Гордость».
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Весна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть самые оригинальные транспортные памятники в России? В набережных Челнах стоят мемориальные трамвайный вагон, пожарная машина и даже автомобиль-инкассатора. Внутри трамвая можно познакомиться с краткой историей трамвайного движения в городе. Кстати, вагон сделан на Усть-Катавском заводе. Именно такие в начале 70-х ездили по городу. Инкассаторская машина, наверное, единственный такой памятник в России. Бронированный автомобиль «Охта». Это бюджетный отечественный вариант, разработанный на базе «Газели». Памятник поставили в 2011-м с подписью «Самоотверженному труду всех инкассаторов посвящается».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентин Глушко – один из тех, благодаря кому наша страна начала освоение космоса. Он создал жидкостные двигатели, которые стоят на космических и баллистических ракетах. Он первым в мире сконструировал электротермический ракетный двигатель. Его разработки до сих пор используют протоны. Увлечение космосом для Глушко началось с книг Жюля Верна. Его захватила идея полета на Луну. Уже в 1929 году молодой ученый предложил разработать первый космический корабль и спроектировал для него двигатель. Затем Глушко разрабатывал двигатели на азотной кислоте и керосине для ракет, спроектированных Сергеем Королевым. Именно его разработки помогали запустить ракету Р-7. Но в историю человечества ученый вошел благодаря знаменитому «Востоку» — кораблю Юрия Гагарина. Последним проектом Валентина Глушко стал двигатель для автоматического космического челнока «Буран», без пилота, совершившего два витка вокруг Земли в 1988-м.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, родной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Косая сажень плеча» – фразеологизм, обозначающий крупного, мощного человека. Кто бы подсказал еще, как правильно произносить – сажень или сажень? Тот редкий случай, когда большинство словарей говорит «а как хотите», ударение вариативно. Но, например, большой орфоэпически называет сажень ошибочным вариантом. А словарь трудностей русского языка соглашаясь с тем, что ударение в принципе ставится на второй слог – сажень. Указывает, что знаменитый фразеологизм – это сложившийся устойчивый оборот, и именно его нужно произносить с ударением на первом слоге. «Косая сажень». На поэзию ориентироваться бесполезно. Господа поэты писали и продолжают писать, кто во что гораст. А вот вам еще одна из трудностей русского языка. «Сажени» и «сажени» в родительном падеже множественного числа. Посклоняем? Именительный – «сажени». Родительный – «сажений». Именительный – «сажени». А в родительном и других косвенных падежах ударным становится окончание. «Сажени», «саженям», «саженями». И это еще не вечер. Те же «сажени» в родительном падеже могут иметь нулевое окончание. «Сажен». Так что можете сделать и такой выбор.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

и на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Паул, Та Улон, язык исполнения – удмуртский.

0: радио гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Неофертно.
6: Радио «Гордость». Слушаем своих.
7: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
8: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, прочно вошедшие в литературную речь из языка криминального мира, блатного жаргона. Фраер – одно из них. Оно уже стало частью русской поэзии. Еще Булат Акуджава пел «Мы дачники, мы простофили, очкарики и фраера». Фраером уголовники спокон веку называли обывателя, простодушного человека, который позволяет себя обмануть. Есть и другое значение. Фраер – это щеголь, нарядно одетый мужчина. Слово «фраер» немецкое и переводится как «жених». При чем же тут российский блатной жаргон, спросите вы? А все очень просто. В русский язык фраер залетел через идыш. Женихами, то есть фраерами, на идыше называли простодушных клиентов жриц любви. Попавшегося на крючок, девушки фраера могли просто обворовать, а могли начать...
2: Реклама.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жители Санкт-Петербурга Артема Воронина мобилизовали в сентябре 2022 года. В одном из боев парень получил тяжелое ранение и его комиссовали. Вернуться к привычной жизни ему помог фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогли бойцу оформить все льготы и получить выплаты. Сейчас Артем ждет от фонда 3 спортивных протеза. Кроме того, парню помогут переделать квартиру под новые условия жизни. За боевые заслуги наш герой получил Георгиевский крест 4-й степени. В мирной жизни Артем работает прорабом на городских стройках и хочет открыть собственную мастерскую, чтобы обеспечивать семью. Ведь в июне наш боец женился, и теперь они с супругой мечтают о детях. Программа создана при поддержке фонда «Защитники Отечества». Его специалисты оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших героев в получении документов, выплат, реабилитации, а также в трудоустройстве и профпереподготовке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Идея песни «Спасатели» пришла певице Снежине Куловой после того, как она увидела кадры работы сотрудников МЧС. В записи композиции принял участие сводный хор МЧС России. Так современное звучание встретилось с академической хоровой традицией. В клипе на песню снялись не актеры, а курсанты Академии государственной противопожарной службы. Те самые ребята, которые уже совсем скоро будут выезжать на настоящие вызовы. По замыслу автора, спасатели – благодарность людям, для которых спасать чужую жизнь стало ежедневной работой. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ. Спасатели».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Храм Христа Спасителя на площади Победы – один из символов современного Калининграда. До 1985 года на территории области не существовало ни одной православной церкви. Потом власти стали передавать православной общине немецкие кирхи, в советское время использовавшиеся не по назначению. Надо ли говорить, что их архитектура не соответствовала традициям и канонам русского православного зодчества? Храм Христа Спасителя создавали в традиции Владимира Суздальского зодчества. Кстати, иконостас в нем старинный, 18 века. Во время Семилетней войны, когда город впервые вошел в состав России, этот иконостас создали для одного из стоявших в регионе русских гарнизонов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Одноглазый
1: мальчик. История одной песни. Кинофильм 76-го года «Моя любовь на третьем курсе» не стал сверхпопулярным и вряд ли сейчас его вспомнят многие. Но вот две песни из него стали хитами на все времена. Про первую из них «Как молоды мы были» радио «Гордость» уже рассказывала, однако Александр Градский исполнил в фильме еще одну мощную композицию «Яростный стройотряд». Это ярчайший пример комсомольской лирики. После выхода фильма на экраны песню стали исполнять буквально все советские стройотряды и не только. Стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц комсомольской истории. Молодые люди двигали вперед экономику страны и росли как профессионалы и личности. Их традиции сейчас развивают российские студенческие отряды, в том

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: LG Energy значит настоящий друг.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости. Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
1: Радио «Гордость». Такое родное.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из самых больших современных храмов в Нижегородской области находится в Дзержинске? Сам город строили в советское время, поэтому изначально церквей в нем не было. Храм во имя Воскресения Христова стал самым первым. Сбор средств начали еще в 92-м году, а стройку – в 96-м. Все деньги давали только будущие прихожане, поэтому храм рос медленно, как в древности. Основные работы завершили лишь в 2018-м. Высота его вместе с крестами составляет 65 метров. Рассчитан собор более чем на 5000 прихожан. Гордость храма – его православная библиотека – самая большая в Нижегородской области.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Найден, ну каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он сказал: поехали

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

6. Слушаем своих. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А компот? Возмущенно требует герой известной комедии Леонида Гайдая про студента Шурика. И в самом деле, куда ж без компота на десерт? В 20 веке компот прочно вошел как в наш рацион, так и в наш лексикон. Яблочный или грушевый, сливовый или из сухофруктов. Компот подавали везде, от школьной столовой до шикарного ресторана. Да и в каждой семье всегда была припасена баночка другая полезного и вкусного напитка, изготовленного хозяйкой собственноручно. А знаете ли вы, откуда в русском языке слово «компот»? Различные отвары из ягод и фруктов в России готовили издавна, однако называли их взварами. Слово «компот» пришло во времена Петра I из Германии, а в немецкий язык прибыло из Франции, где так называли пюре из нескольких видов фруктов. В свою очередь, французский вариант уходит корнями в латинское «compositus» – составной, сложный. Так что родственных слов у нашего компота множество. Одни из области искусства и наук – композиция, композитор, композит, компонент, а другие из самых, что ни на есть, приземленных – компост, например.
0: Радио «Гордость».

хорошее утро, когда ты напротив меня. А когда по тебе гуляет улыбка моя. Когда мы с тобой друг другу как воздух нужны.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Фильм 77-го года про «Красную шапочку» стал дебютным для исполнительницы главной роли Яны Поплавской. А еще впервые представил песню, которая стала классикой. Мы ее помним и поем до сих пор. Если долго-долго-долго топать, ехать и бежать, можно в Африку прийти. Задорный куплет и красивейший припев покорили сердца не только детей. Композитором фильма был великий Алексей Рыбников, автором текста

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит, не значит, что дурак.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно поставить.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
0: Радио «Гордость».
3: Привет!
4: Это «Веснушка».
3: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы, но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто- и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, меня зовут Лапина Анастасия, победительница фестиваля «Баллады СВО «Время выбрало нас». Представляю вам свою песню «Любовь не знает расстояний».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык попало слово «стразы»? Да-да, те самые блестящие имитации бриллиантов. Украшения из стекла под драгоценности существовали всегда. Однако самые успешные из них – стразы, связанные с фамилией Георга Штрасса, ювелира из Эльзаса, области в восточной части Франции. Именно он в конце 18 столетия изобрел сверкающие имитации драгоценных камней. Первые стразы делали из свинцового стекла. Благодаря своим физическим характеристикам они сверкали и играли светом не хуже, а порой лучше, чем настоящие бриллианты хорошей огранки. Георг Штрасс еще и улучшил их качество с помощью металлической фольги. Изначально стразы пользовались огромной популярностью во Франции, где их нашивали на пышные придворные костюмы вместо настоящих бриллиантов. Но постепенно мода разошлась по всей Европе и проникла в Россию. Разумеется, имитация драгоценных камней радостно использовали в том числе мошенники всех мастей.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Вася Писаренко – исполнитель родом из Тарусы, Калужской области. Долгое время певец выступал под сценическим псевдонимом «Базиль», а затем на какое-то время ушел со сцены. В 2024 году артист вернулся к сольному творчеству под своим настоящим именем. Музыкой Вася Писаренко занимается с детства. Играет на фортепиано, саксофоне, гитаре и контрабасе. Песню «Дай мне» о доверии, близости и внутренней опоре Вася Писаренко представил в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Дай мне».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Камская ГЭС – один из символов Перми. Это последняя грандиозная стройка Сталина, завершенная уже после его смерти. В то время на Урал со всей страны ехали романтики-комсомольцы. Жили они в юртах. Да-да, для первых строителей ГЭС возводили специальные типовые юрты – мужские, женские и семейные. Самые большие были рассчитаны на 20 коек. Не все знают, почему Камскую ГЭС до сих пор называют «подводной лодкой». А дело в том, что ее машинные залы разместили под водой. Интересно, что строительство Камской ГЭС повлияло на развитие археологии. На предназначенных под затопление территориях в конце 40-х провели самые масштабные раскопки в истории Пермского края.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже. Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота Предестинация», точно воссозданная из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: В Самаре состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в котором принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона поздравил аграриев и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и наградил одних из лучших работников отрасли. Почетный знак губернатора Самарской области «Заслужение людям» Вячеслав Федорищев вручил коллективу Шанталинского районного потребительского общества. Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномоченным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Батиржоном Асадовым. Стороны обсудили итоги работы делегации Республики Узбекистан в Самарской области. В рамках рабочего визита представители делегации посетили ряд промышленных и инновационных площадок, встретились с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Самарской области, со студентами и представителями вузов области. На встрече с главой региона были намечены перспективные направления сотрудничества. Самарскую область и Узбекистан связывают многолетние дружеские отношения. Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Одним из вопросов повестки стало развитие туристической отрасли региона за прошедший период 2026 года. Глава региона подчеркнул, что туризм – это экономика, работа с малым и средним бизнесом и новые точки роста для муниципалитетов. В Самарской области утверждена стратегия развития туризма до 2036 года. Она закрепляет кластерный подход к определению приоритетных туристических территорий, что позволит синхронизировать инфраструктурные проекты с планами социально-экономического развития городов и районов.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
1: Радио «Гордость».

0: личные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Давно привычное нам слово «бокал» проделало достаточно долгий путь, прежде чем попасть в русский язык. Греческий исходник «ваукалис» на латыни звучал как «букалис» и означал «сосуд для питья или охлаждения вина». Через итальянское «бокале» бокал пришел как в немецкий, так и французский язык. А из какого из них в русский, не очень понятно. Возможно, источником был французский «бокаль», но не исключено, что и немецкий «покал». Некоторые источники утверждают, что во времена Петра I на русском его произносили именно так. Словари XIX века фиксируют однозначное написание и произношение «бокал» и дают исчерпывающее определение – род сосуда видом подобного рюмке, но гораздо больше. В русской прозе, а особенно в поэзии, бокалы звенят довольно часто. У Жуковского и Батюшкова, Тютчева, Дельвига, Дениса Давыдова и, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина. Вот, например, строки одного из его стихотворений. «И гости дружно стих веселый, бокал в бокал ударя в ряд, нестройным хором повторят». Возможно, именно благодаря русским классикам бокал обрел в нашем языке такое яркое звучание и, по сути, стал одним из символов праздника и торжества.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где в России можно услышать православную литургию на удмуртском языке? Одно из таких мест – это храм иконы Казанской Божией Матери в Ижевске. Первая православная церковь в столице Удмуртии, воздвигнутая в 21 веке. Решение о строительстве приняли, когда начали раскопки для восстановления собора Михаила Архангела. Сначала думали о часовне, но потом решили построить настоящую большую церковь в современном стиле из красного кирпича. Во время строительства храма в 97-м был такой эпизод. Фундамент только что залили, и тут ударили морозы. Вся работа могла пойти на смарку, если бы нефтяники из «Ижевскнефти» не прислали спецтехнику на благотворительных началах.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
2: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: 82. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудиям работать. Бодрых, не падать духом, не падать духом.

0: Реклама.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Радио «Гордость».
3: Привет, я Ники Ви. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь...

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Гость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии, а всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: По сравнению с другими архаизмами, слову «очи» повезло. Благодаря множеству пословиц, поговорок, народных авторских стихов и песен, практически каждый знает, что «очи» — это глаза, «око» — глаз. Один из ярких примеров — романс «Очи черные». Он получил всемирную славу благодаря исполнению великого Федора Шаляпина. И вот уже более сотни лет звучит с эстрады на радиоволнах в произведениях отечественной и зарубежной кинематографии. «Око» — слово древнее и имеет множество родственников во всех индоевропейских языках. На латыни «глаз» — «окулюс». Слово «окулист» практически одинаково произносится на русском и английском. «Окуляр» — на русском, немецком и многих других языках. Русские очки созвучны с сербским, хорватским, болгарским. В русском языке глаза были очами до 17 века. Потом новое слово постепенно вытеснило старое в поэтическую речь, где осень по-прежнему очей очарования, а мы по-прежнему ходим с раскосыми и жадными очами.
0: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Матушка Россия» — современная работа певца Иракли, диджея Димиксера и экспериментального ансамбля «Севера». По замыслу авторов, это песня о том, что любовь к родной стране объединяет даже тех, кто живет очень далеко друг от друга. Россия здесь как мать, которая сближает всех своих детей от севера до юга, от Невы до Москва-реки. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Матушка Россия».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Памятник Игорю Курчатову – это своего рода символ науки и прогресса. Как связаны физик-ядерщик и Челябинск? Именно здесь и родился ученый. Памятник расположен в живописном сквере рядом с Южноуральским государственным университетом. Величавая фигура возвышается на постаменте, как символ стремления к знаниям. За спиной ученого два мощных пилона, олицетворяющих расщепленный атом. Эти рельефные полусферы притягивают взгляды и вызывают восхищение. Вечером памятник заливается ярким светом прожекторов. Он словно оживает, напоминая о важности науки. Днем полусферы мерцают приглушенным светом, создавая атмосферу спокойствия и размышлений.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: ОККО представляет.
3: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике. Был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества. Ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, которое организовал фонд по соглашению с РЖД «Тур» при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Никола Архангельский храм. Одна из жемчужин Балашихи. Его построили в 18 веке, и он до сих пор сохранил свой облик, избежав перестроек и разрушения. Церковь во имя Михаила Архангела и Николая Чудотворца заказали князья Долгоруковы в стиле пышного московского барокко. Храмы этого типа есть в Москве, но в области Никола Архангельский в Балашихе единственный в своем роде. Он пережил нашествие наполеоновских солдат, стоявших в деревне. Местному священнику удалось уговорить их не трогать церковь. Не рушили храм и во время революции. С 18 столетия уцелели даже богатый позолоченный иконостас и ажурные золоченые узоры на крыше. Любим нашу Балашиху!
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песни «Родина моя» специально для Радио Гордость. Радио Гордость, здесь все свои.

0: История одной песни.
1: К 12-серийному телефильму «17 мгновений весны» композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали 12 песен. Предполагалось, что в каждой серии прозвучит своя песня, но в итоге оставили только две. Одной из них стала пронзительная лирическая песня о далекой родине, известная также под названием «Я прошу хоть ненадолго». Первоначально для записи был приглашен Муслим Магомаев, но его исполнение не устроило ни композитора, ни режиссера. «Увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица Тихонова», написал певец в автобиографической книге. Таривердиев тоже вспоминал этот эпизод. «Дело не в том, что он пел плохо или хорошо, просто для этой картины нужен был не его голос. Другой голос был найден не сразу. Пробовались практически все советские певцы, но в кадре никак не получалось соответствие песни и сдержанной глубокой игры Вячеслава Тихонова. Наконец, голос Иосифа Кобзона попал, что называется, в десятку. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Дмитрия Маликова и детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса.

0: очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
0: Радио «Гордость».

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Это любовь. Работа группы «Лампасы» при участии исполнителя Кирилла Макеева «МК-545». Стихи к песне написал Михаил Ипполитов с позывным «Дубрава», ветеран штурмового подразделения, воевавший в составе добровольческого отряда «Штурм-Зет» с августа 2023 по март 2024 года. Михаил Ипполитов написал этот текст в окопе, ожидая боя. Песня раскрывает любовь как нравственный выбор, верность, семейные узы, духовную опору. Ее ключевая идея – любовь – это действие, а не просто эмоция. Композиция сочетает рэп с лирической балладой, речитативные куплеты с мелодичным припевом. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» – это «Любовь».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не всем известно, что единственный в Европе музей истории войск противовоздушной обороны расположен в подмосковной Балашихе. В коллекции 16 тысяч экспонатов, из них больше 400 – реальная военная техника. В музее можно увидеть зенитный комплекс С-300, прожектор 39-го года, редкие горные пушки, отлитые на Путиловском заводе для фронтов Первой мировой. Отдельные экспозиции посвящены участию нашей страны в конфликтах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В советское время даже сама Балашиха была военным городком, куда нужно было заказывать специальный пропуск. А сейчас уникальная коллекция доступна всем желающим. Основал музей герой Советского Союза маршал Павел Батицкий.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарейть Марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарейть Марец», язык исполнения «Макшанский».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: На оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию парада памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева. А главная задача – сохранить торжественность и историческое содержание мероприятия, сократив его масштаб с учетом текущей обстановки и существующих угроз. Представленный подход предусматривает уменьшение числа участников с 7,5 тысяч до 500 человек. В этом году предложено провести парад без приглашения расчетов из других регионов и без массового присутствия зрителей. При этом отдельно предусмотрено внимание к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. На оперативном совещании правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заслушал доклады о ходе запуска отопительного сезона. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов держать подключение объектов на личном ежедневном контроле, оперативно реагировать на обращения жителей и своевременно сообщать о возникающих проблемах. По данным, представленным на совещании главой Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Виталием Брижанем, отопительный сезон начался во всех 37 муниципальных образованиях региона. Медицинские учреждения Самарской области переходят на усиленный режим работы из-за сезонного роста заболеваемости. Готовность системы здравоохранения обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко доложил о готовности медицинских организаций области к эпидемическому сезону. Вячеслав Федорищев отметил, что сезонная нагрузка на медицинские организации будет расти, поэтому все необходимые решения по ресурсам, организации работы и резервам власти приняли заблаговременно.

0: Реклама.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Тереверниз. Скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения. Подробности организаторы правил акции, количество призов, срок хранения и вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток. ОГРН 108-170-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
0: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пропитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем! Я Роман Разум, ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Алексей Андреевич Тилла – выдающийся географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В его честь назван остров архипелага «Земля Франца Иосифа». Он был известен своими работами по гипсометрии России, изучением истоков рек, исследованиями по магнетизму России. Алексей Тилла родился в первой половине XIX века в Киевской губернии. Происходил из французского дворянского рода, его дед был гугенотом, переселившимся в Россию. Отец же уже был русским военноподданным. В военной службе с должности прапорщика дослужился до генерал-лейтенанта, а его научная карьера началась с выхода из Академии Генштаба. Первой крупной работой по поручению Русского географического общества стало производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшей разность высот. В итоге он составил гипсометрическую карту России, которая установила верный взгляд на рельеф страны. После наш герой занимался метеорологией и исследовал верховья крупнейших рек. Именно он ввел в обиход термин «среднерусская возвышенность». Также он являлся автором атласа по распределению атмосферного давления в России и Азии. В 45 лет Алексей Андреевич стал членом Совета Русского географического общества. Был также председателем отделения математической географии. В 1910 году общество учредило премию имени Тилла по математической и физической географии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «виртуозный» тесно связано не только с мастерством, но и с доблестью, отвагой? В европейские языки виртуоз попал из Италии, но в итальянском он, в свою очередь, восходит к латыни, к Древнему Риму. Римляне говорили «виртус», когда хотели подчеркнуть чьи-то превосходные качества добродетели. А у римлянина главной добродетелью была доблесть, поэтому «виртус» — это изначально отвага, мужество. В более поздние времена в итальянском языке «виртуоза» стали называть человека, который умеет превосходно, наилучшим образом выполнять какую-либо работу. В русский язык «виртуоз» попал сравнительно поздно. Впервые словари зафиксировали его в начале 19 столетия. Интересно, что наши классики нередко употребляли слово «виртуоз» в негативном смысле. К примеру, вот что пишет Тургенев. «Горе писателю, который захочет сделать из своего дарования мертвую игрушку, которого соблазняет дешевый триумф виртуоза». Еще резче Салтыков-Щедрин. «Виртуозы по части подкидывания мертвых тел». Или Чехов. «Это не мошенник, а мыслитель, виртуоз». Есть, видимо, у нас в прошивке какое-то инстинктивное недоверие к техническому совершенству, направленному на недостойные дела.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Мой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Грандиозный Владимирский собор – одна из визитных карточек Астрахани. Храм, воздвигнутый в начале 20 века, к 900-летию крещения Руси, дожил до наших дней чудом. В советское время его думали снести. Однако здание, построенное на средства астраханцев, было грандиозно – 50 метров высотой и купол – 12 метров диаметром. В результате в нем временно разместили автовокзал. Из-за этого стены и все несущие конструкции сохранились и не требовали серьезного восстановления. В 1999 году храм возвратили Русской Православной Церкви. Сейчас удалось полностью воссоздать его уникальный облик, соединяющий византийскую купольную базилику и традиции русского узорочья.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Реклама.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма наживается столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: «ОККО» представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в «ОККО».
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
12: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем 2 столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич-Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высокович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высокович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высокович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза, и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Друг» – песня исполнителя Максонга, записанная совместно с «Танцуй» Ольгой Савельевой. Композиция посвящена московскому району Зябликово и стала частью авторского проекта «Как звучит Москва», в котором районы столицы получают собственные музыкальные истории. Максонг – сценический псевдоним Максима Загорулько, композитора, саунд-продюсера и баяниста. До музыки Максим занимался математикой, работал с искусственным интеллектом, а позже стал применять технологии в создании песен. Сегодня он обладатель 2 золотых и 2 платиновых дисков. Свой творческий принцип артист формулирует так: «Созидать – моя форма жизни». Песню «Друг» Максонг представил в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Друг. Как звучит Москва».
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красногвардейская.

раз мне даже дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит в течение. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: станция Красногвардейская. Переход на станцию Зябликово.
1: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Дзержинске можно увидеть уникальную копию Шуховской башни в Москве? Единственная в мире гиперболоидная опора линии электропередач стоит на берегу Оки недалеко от поселка Дачный. Она словно сошла с иллюстрации к советскому фантастическому роману. Высота ее 128 метров. Строили башню в 20-е годы для плана ГЛРО по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова. Всего таких опор было 6 штук, но до наших дней уцелела только одна. Недавно ее отреставрировали и украсили светодиодами. Уже в наше время за башней признали статус памятника федерального значения, а некоторые энтузиасты надеются внести ее в список ЮНЕСКО.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107.2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
13: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
0: Это наша с тобой биография.
16: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период с 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радио «Гордость».

0: Я тебя к лицу.
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным, узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения по подробности организаторы правил акции, количество призов, срок комиссии варит. Их получение на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток. УКН 108-170-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
6: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: счастливых и счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость? Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
2: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
1: Вам тоже.
2: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Косплей – слово из молодежного сленга, которое сегодня чаще всего звучит на фестивалях, в соцсетях и в разговорах о поп-культуре в форме глагола «косплеить». По-русски это значит подражать, перевоплощаться, стараться быть максимально похожим на кого-то. Само существительное «косплей» пришло из английского сокращения от «costume play», буквально «костюмированная игра». Но культурные корни явления в Японии. Именно там массово возникли фестивали и шоу, где участники перевоплощаются в героев аниме, фильмов, игр, комиксов. Участники косплея не просто надевают костюм. Он копирует образ целиком. Прическу, грим, позы, жесты, манеру движений. Отсюда и современное употребление. Косплеить персонажа, удачный косплей, конкурс косплея. В русском языке есть точные аналоги. Перевоплощение, костюмированный или сценический образ. Но слово «косплей» закрепилось именно в фанатской и молодежной среде как название целого культурного явления.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» — одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова — авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея», «Как по мосту», язык исполнения русский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, родной. Скучал? Питер, я твой.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Радио «Гордость».
7: Привет, я Мароша. Слушайте «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок» – первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с радио «Гордость».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Здесь все свои.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Простое вроде бы слово «сливовый». Источник трудностей для поколений школьников, журналистов и просто людей, говорящих по-русски. Так и хочется поставить ударение на «о», правда? Но нет. «Сливовый» от «сливы» и только так. Именно этот вариант орфоэпический словарь русского языка как государственного считает единственно правильным. Вариант «сливовый» во всех словарях специально помечен как ошибка. Так что пирог «сливовый». Сад может быть не только вишневым, но и сливовым. И цвет тоже сливовый. Запомнить можно с помощью стихотворения Марины Цветаевой. «А потом водопад зерна, а потом бузина черна, с чем-то сливовым, с чем-то липким, над калиткой, стонавшей скрипкой».
2: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Самое счастливое время. Современная работа исполнителей «Веснушки» и «Тёмы Кубы», выпущенная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». Композиция обращена к простой, но важной мысли. Цените настоящее, ведь счастье именно в нем. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. Давайте послушаем песню «Веснушки» Тёмы Кубы и Всероссийского сводного хора «Первых», созданную в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» на радио «Гордость», чтобы никогда не забывать о том, что самое счастливое время сейчас.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что имя выдающегося хоккеиста Владимира Петрова неразрывно связано с подмосковным Красногорском? Именно в этом городе, в семье рабочего, родился будущий великий спортсмен. Из Красногорска он в 4 утра бежал по шпалам в Тушино, где шли тренировки. В 16 году хоккеист добился открытия в родном городе Ледового дворца, который назвали в его честь. Юные спортсмены могут тренироваться на площадках различных размеров. А недавно по инициативе Всероссийской хоккейной лиги на глухой стене девятиэтажного дома номер 2 по Ильинскому шоссе в Красногорске появился огромный мурал, изображающий портрет хоккеиста. Внизу подпись «Победа – дело чести». Картина, как и сам Владимир Петров, один из символов Красногорска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда телевизионный трансляционный узел. Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Исследователь, первопроходец, разведчик. Жизни Николая Пржевальского хватило бы на десяток ярких биографий. Родился он в Смоленске в семье отставного поручика. Николай, благодаря феноменальной памяти, свободно владел 7 языками и смог поступить в Академию Генштаба. Далее, с началом первой центральноазиатской экспедиции, для Николая Пржевальского началась карьера путешественника. Тогда между Россией и Великобританией шла борьба за влияние в Азии. С 2 казаками и юным помощником наш герой отправился к озеру Ханка. Нанес на карту территорию в 1,5 раза больше Англии. Затем была экспедиция в Центральную Азию, где ученый исследовал реку Хуанхэ и доказал, что она не имеет разветвлений. Путешественник прошел Монголию, пустыню Алашань, китайскую провинцию Ганьсу, достиг Северного Тибета и озера Кукунор, пересек пустыню Гоби. Кстати, деньги на эту экспедицию Пржевальский выиграл в карты. Всего ученый описал 3500 видов животных и растений, открыл 30 новых видов птиц. За свою жизнь прошел 33 тысячи километров, почти всю длину экватора. В его походах не погиб ни один человек, а вот сам ученый умер трагически. Выпил воду из реки и заболел тифом. Похоронили его на берегах озера Иссык-Куль. Этот участок назван заливом Пржевальского. Интересный факт. Во многих своих заметках наш герой часто упоминает таинственный остров Шамбала, полный богатства и процветания. И именно в Иссык-Куле, по его мнению, находились врата на остров.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родной.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Я знаю, что такое историческая память. Это не просто строчки в учебниках. Это то, что мы передаем из поколения в поколение. Это нить, которая связывает нас с теми, кто будет жить в далеком будущем. Вот за счет нее мы можем достучаться до людей, которые родятся через 100, 200, 300 лет, чтобы они знали, какие ценности были у нас, что мы защищали, чьи интересы отстаивали, какой была наша жизнь, и что мы хотели сказать этому миру, и какой была страна Россия, и почему мы гордимся ей. Вот что такое историческая память. Это не про прошлое, это про будущее, это мост, по которому идут наши смыслы, наши поступки, наша любовь к родине. И я хочу, чтобы этот мост был крепким, чтобы наши дети, внуки знали правду и гордились тем, откуда они родом.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Я Ирина Ортман, слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Крайний в значении последний. Слово, которое многие слышали в профессиональной речи. Крайний рейс, крайний день, крайний раз. Формально имеется в виду последний, но говорят именно крайний. Это профессиональный жаргонизм из речи летчиков, моряков, спасателей, военных. Тех, чья работа связана с риском. В такой среде слово «последний» стараются не произносить. Оно звучит окончательно, почти фатально. А крайний будто просто стоит на краю череды, но не закрывает ее навсегда. Отсюда и выражение «крайний вылет», «крайняя смена», «крайние задания». Смысл тот же, финальный в данный момент, но не вообще. Со временем слово вышло за пределы профессиональной среды и стало модным разговорным заменителем. Крайний раз предупреждаю, крайний срок, крайняя серия. При этом в литературном языке значения различаются. Крайний, находящийся с краю, предельный, а последний, завершающий в последовательности. Употребление «крайний» вместо «последний» остается стилистически сниженным и связано именно с профессиональной традицией избегать фатального слова.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Долгопрудном расположена историческая усыпальница Юсуповых. Она находится в храме Спаса Нерукотворного образа в Котово. Эта древняя церковь известна, по крайней мере, с начала 17 века. И есть точные сведения, что уже в то время существовал каменный одноглавый храм с шатровой колокольней и галереей. Нынешний облик церкви окончательно сложился в первой половине 19 века, когда ее достроил князь Борис Юсупов. Он был известен тем, что строил в своих деревнях больницы и даже сам ухаживал за своими больными крестьянами. Борис Юсупов похоронен в Спасской церкви. Местные крестьяне любили его и на руках донесли гроб с его телом от химок.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
1: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза говорит: «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 999 90.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Ирина Тонева. Певица.
1: Это когда мы все вместе. Когда мы все вместе. Не могу не восхищаться нашим президентом. Это насколько надо быть с народом и для народа, чтобы мочь вот так объединить всех нас. Нас таких, ну, в чем-то разных. У кого-то соленый молочно-сливочный чай, ну, Калмыкия, да. У кого-то темперамент, ого-го, у кого-то юрты, олени. И вот каждую народность мочь так беречь, ценить, делать нас друг для друга полезными. И делать так, чтобы всем было уютно жить на нашей общей территории, на нашей прекрасной России. Это, я считаю, дар. Это, может быть, даже природное свойство.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Нам нужна одна победа» – авторская песня Булата Акуджавы, написанная в 1970 году для фильма «Белорусский вокзал». Легендарная сцена, где ветераны спустя четверть века после войны в одну ночь снова становятся десантниками и поют то, что могли петь тогда, идя в последний бой. Исполняет Александр Жвакин, также известный как «Лок-Док». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Нам нужна одна победа».
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Поэзия своего времени. Позывной «Морпех». Как все просто быть. Как все просто быть. Их там нет. Это мы. Честь иметь и служить. За Россию родную все отдать. Даже жизнь. Знамя честь и достоинство. Только вперед. С нами первый на стяге. Вокруг только Бог. Вопреки всем врагам, лжи и подлости, прорывать фронты, где нет логики. Только боль уже матерей и жен. БМП горит, накренилась в бок. Против горя мы, против детских слез. Мы за здравый смысл, интриганам назло. Прошуршал снаряд, слегка тянет на сон. Мы все выполним, без тупых штурмов. Все сломать вопреки, всем врагам назло. Нас там нет, ну и пусть, мы не подлый народ. Все потешатся, успокоятся, попиарятся, да помолятся. Пусть вода, пусть огонь и под бой арты. Под землей мы пройдем, всем опять вопреки. Да и пусть нас там нет, скажем с гордостью мы. Но мы знаем свое, помним павших своих. Мы помолимся, перед Богом чисты, успокоимся. Кто сгорел в огне, у моста кто погиб, кто на улицах в Судже, всех мы помним родных. Даже пусть нас там нет, скажет весь этот мир. Мы-то знаем свое, честь иметь и служить. Как все просто для всех, просто быть и не быть. Нас не знает никто, нас там нет, это жизнь. Похороним мы братьев, не забудем, как было. Мы приедем, вернемся, если будем живые. С честью будем стоять и смотреть в обелиск. Наших нет, ну и пусть. Слезы держим, стоим, мы помолимся. Перед Богом чисты, успокоимся. Вопреки всем врагам, лжи и подлости, мы-то знаем свое, где нет совести. Стяг наш с первым стоит на флагштоке в пыли. Запах смерти и копоти всех тех лет боевых. Ветераны мы, внуки тех, кто забыт.
1: Реклама.
2: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Считают, что Пенза могла стать тем самым городом Н в знаменитой комедии-сатире Николая Гоголя «Ревизор». Легенда гласит, сюжет, где городская власть охвачена паникой перед приезжим ревизором, был навеян именно провинциальной атмосферой Пензенской губернии. Хотя историки не нашли подтверждений, источник Гоголь не назвал конкретного города, идея жива в умах горожан. Ведь многие старинные улицы, купеческие дома, ходят рассказы о чиновниках, подобные тем, что описаны в пьесе. Для Пензы эта легенда – повод гордиться причастностью к великому литературному наследию. Даже если город Н – лишь условный образ, он напоминает. Наша провинция может быть источником литературы, мыслей и вдохновения.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наша сегодняшняя тема – автоп. Шутка. Наша тема – само слово «автоп» и его глагольная форма «автопить». Оно происходит от английского выражения «off topic», что буквально переводится как «вне темы» или «не по теме». Выражение пришло в русский язык из сетевого сленга, обозначает высказывание или реплику, выходящие за рамки основной темы форума или группового чата. Например, заявлена тема о ремонте дома, а один из участников начал рассказ о любимом сериале или новой оперной постановке. В русской разговорной речи такому оригиналу указали бы, что он пошел не в ту степь, и призвали к молчанию. На интернет-ресурсе автопа могут признать нарушением сетевой этики и заблокировать пользователя, лишив возможности самовыражаться. И да, в целях импортозамещения автоп легко заменяется, например, на «неуместно». И это, пожалуй, единственный случай, когда неуместность только приветствуется.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы-классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту, и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: На самом деле я могу себя назвать поистине счастливым человеком. Мне повезло воспитываться в полноценной семье, где есть мама, папа, бабушки, дедушки. С самого детства, сколько я себя помню, я всегда пытался перенять характер своих родителей. Я всегда был осведомлен и политически, и духовно, и исторически, и нравственно. Родители проводили со мной работу во всех этих направлениях. Я считаю, что семья – это, в принципе, один из главных институтов, на которых строится наша государственность, наша с вами гражданственность, ответственность. Потому что с самого детства в семье от родителей закладывается детям фундамент в их становлении как человека, когда прививаются духовно-нравственные ценности, милосердие, сострадание, любовь к родине, уважение к старшим. На самом деле сейчас с появлением такого слова, как карьера и создание семьи, откладывается на второй план. Лично мое мнение, что семья никогда не даст утонуть, ну, наверное, разве что только в счастье. Ни дети, ни законные отношения между людьми, которые любят друг друга, не могут стать преградой для того, чтобы человек стал в будущем лучше, успешнее, богаче. Если бы мне предложили быть счастливым семьянином или успешным, богатым карьеристом, я бы выбрал семью. Семья должна строиться на доверии друг другу, на взаимной любви, на уважении, на честности и порядочности. Это основные составляющие поистине крепкой семьи. Говорите о любви, находите время для общения друг с другом, учитесь договариваться, делите свою ответственность друг с другом, слушайте друг друга.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Шарики» – совместная песня группы «Мохито», «Джаями», Юлии Гавриловой и музыкального театра «На поклонке», созданная ко Дню защиты детей. Композиция о том, как быстро взрослеют дети и как важно сохранить для них счастливое детство, наполненное семейным теплом, заботой и ощущением дома. Песню «Шарики» артисты представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ»,

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Семибратская. По дороге домой.
2: По дороге домой небо дымом затянуто. Пахнут гарью леса, и давно не поют соловьи. Бесконечная степь простирается свитками памяти. Не остаться в живых, если жизнь прожигать в забытьи. По дороге домой мы теряем товарищей. Самых верных друзей вырывает слепая война. Не прощаясь, идут в утро дымкой стремительно тающей. На граните слезой в сердце Родины их имена. По дороге домой на посул не позаримся. Все круги позади, ускоряем решительный шаг. Здравствуй, мать! Мы прошли и забвенье, и пепел пожарища. Мы вернулись домой защитить тебя от передряг.
3: Стихотворение «По дороге домой» написано 25 сентября 2022 года. Его автор, поэт и писатель из Донецка Виктория Семибратская, так описывает этот день. До подписания президентом Российской Федерации соглашения о присоединении новых регионов оставалось 5 дней. Но в воздухе уже звенело ожидание главного для нас события.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. «Танец на палубе» вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва моя, Москва.

ряду земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетька Лава.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Смоленский собор в Белгороде – памятник архитектуры 18 столетия. Строительство этого массивного храма с четырехъярусной колокольней началось еще в 1727 году и шло почти три десятилетия. До наших дней церковь сохранилась буквально чудом. Во время Великой Отечественной храм обстреливали немцы, но толстые стены спасли множество белгородцев. Затем его дважды пытались взорвать в 58-м и в 74-м. Однако древнее здание было построено настолько прочно, что устояло, а вот окружающие его более поздние постройки оказались под угрозой. В 80-е годы храм начали восстанавливать, а уже в наше время возвратили верующим.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке взялось слово «соната»? Термин этот появился в 16 веке в Италии и восходит к латинскому глаголу, обозначавшему просто «звучать». Долгое время сонатами были вообще любые музыкальные произведения. Позже понятие стало более специфическим. Все чаще так стали называть музыкальные композиции с определенной структурой, где обязательно присутствуют две противопоставленные друг другу темы. В русский язык слово «соната» проникло в 18 столетии вместе с соответствующей музыкой, а первые русские сонаты были созданы композиторами Михаилом Глинкой и Дмитрием Бортнянским в начале позапрошлого века.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: И вновь отматывая пленку своей жизни туда, в то время, но в советскую нашу страну, я вспоминаю, как у нас были школьные отряды. В каникулы мы ездили на уборку картофеля, вот, помогали там строить какие-то сооружения, коровники. Ну, студенческие стройотряды. Вот, это все происходило как-то радостно и с воодушевлением. Мы с удовольствием это делали и ездили в такие лагеря. Вот, и прошло время, и я понимаю, что это все куда-то ушло. В общем, немножечко все по-другому. Да не немножечко, а очень сильно. Этот созидательный труд переместился в экраны компьютеров, интернет. Да уж, что говорить, я помню даже, как мамы не могли нас загнать домой в летние каникулы, потому что мы с утра уходили, убегали и приходили затемно. Вот. А сейчас, я смотрю, молодежь не выгонишь на улицу даже погулять. Вот что-то такое. Созидательный труд – это все то, чем гордилась наша прошлая страна. Ведь, смотрите, после Великой Отечественной войны буквально за 5-6, там 7 с небольшим лет отстроились города. А потом, в 61-м году, полет Юрия Гагарина. Буквально через несколько лет после Великой Победы. Вот ведь как было. Хотелось бы. Ну, а я уверен, что Россия обязательно наберет обороты. И, как и была, будет лучшей страной на планете Земля.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Парни вернутся» – песня группы «Тестостерон» о разлуке, ожидании и вере возвращения тех, кто сейчас далеко от дома. Композиция выпущена в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Парни вернутся».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуе, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

История одной песни. В 1981 году на экраны вышел фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось». В этот год его посмотрели 26 миллионов человек, а звучащая на фоне титров песня полилась из каждого окна. Литературной основой картины стала повесть Галины Щербаковой. Музыку написал Алексей Рыбников задолго до создания и фильма, и повести. А песня получилась, когда композитор открыл роман Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Роман о любви и разлуке завершался стихами в переводе Аделины Адалис. Рыбников говорил: «Я был поражен, насколько точно и легко ранее неизвестные мне стихи легли на эту мелодию». Песню он назвал по роману «Последняя поэма». Однако, по словам композитора, ее оказалось буквально некуда пристроить. Через несколько лет песня прозвучала в исполнении трио «Линник», но известности не получила. Зато в фильме «Вам и не снилось» она буквально пережила второе рождение. Нежная лирическая мелодия Рыбникова и проникновенное исполнение Ирины Отиевой и Веры Соколовой идеально подошли к драматической истории о первой любви. Сегодня известны более десятка кавер-версий. Послушаем последнюю поэму в исполнении Валерии.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Мемориал воинскому братству защитников Отечества – один из культовых памятников города Бердска. Он увековечил имена военнослужащих, павших во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. На 5 гранитных стелах – 61 имя. Самый высокий монумент посвящен 5 героям России, погибшим в Чечне. Они служили в прославленной 67-й отдельной бригаде специального назначения, которая долго базировалась в Бердске. Один из них – герой России Игорь Лелюх, спасая товарищей, подорвал себя гранатой вместе с боевиками. Мемориал воинского братства возвели на средства, собранные жителями Бердска, родственниками и друзьями героев, павших за Россию.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем, но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки, сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике, был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий Фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, которое организовал фонд по соглашению с РЖД-тур при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: есть. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Константин Симонов сочинил песню военных корреспондентов именно в пути из Краснодара в Батайск. Говорят, дорога была длинная и холодная, и чтобы не терять духа, поэт-корреспондент, движимый желанием выразить судьбу фронтовых журналистов, начал творить строки прямо в кабине машины. Когда Симонов прибыл в Батайск, там стоял корреспондентский пункт «Красной звезды». Он вместе с коллегами впервые исполнил песню под аккомпанемент фронтового застолья. Эта песня «Тост» стала гимном профессии, ее строки до сих пор узнаваемы. Батайск вошел в историю не только как географическая точка маршрута, но и как место рождения одного из самых знаковых голосов войны, который стал песней фронтовых корреспондентов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
2: Сегодня, в это непростое для нашей Родины время, слово «гуманизм» имеет особое значение. Но мне повезло в некотором смысле. Я побывал практически во всех горячих точках, и вот теперь Украина. Бывал с нашими ребятами. Хочу, кстати, сказать, что у нас лучшая молодежь, лучшие пацаны в мире. Чтобы они вернулись домой живыми и только с победой. А именно благодаря им она обязательно будет за нами. И вот гуманизм, вот это слово, как они, та сторона, относились к нашим военнопленным. Я видел таких ребят, искалеченных, которых освободили из плена. И как мы относились к их воинам, так сказать. Кормили, лечили, а потом обменяли. Наверное, это и есть гуманизм. Это в нашей российской крови. Это нам досталось от предков. Уж такие мы. Ну, окончилась Великая Отечественная война, и мы им простили все. А они до сих пор не могут нам забыть победный флаг над Рейхстагом. Вот это, наверное, и есть гуманизм. Россия и наш народ – Я считаю, самые гуманные на этой планете.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире «Бурановские бабушки».
3: А вообще, самое главное, что хочу сказать, и очень здорово, что вы к нам пришли сегодня в эфир «Радио Гордость», что вот они, бурановские бабушки, и концерты проходят. Следите просто за анонсами, потому что были вопросы, вы куда пропали что-то. Нет, не пропали. Вот здесь бурановские бабушки, песни слушаем, ну а за концертами следите в телеграм-канале. И сейчас представляйте песню.
4: А эта песня удмуртская, народная. Она поистине стала... В Удмуртии она народная, любима всеми.
3: Называется?
4: Я уже приготовилась петь. Называется «Не расстаемся».
3: Вот. Не совсем расстаемся. Не прощаемся. Не расстаемся. Бурановские бабушки на радио «Гордость».
4: Ом люкишке. Это вот тайный выпуск.
5: Да.
4: Давайте поем.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум. В армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А знаете, что в мире есть место, где под деревом сидит добрый доктор Айболит? В городе Анапе под раскидистой сосной установлен памятник самому главному другу всех ребят и зверят. Бронзовый доктор в очках сидит на бревне в окружении бегемотика, волчицы, белочек и маленькой обезьянки. Идея памятника принадлежит бывшему главному архитектору Краснодарского края Юрию Рысину, а средства на нее дал детский санаторий «Дилуч». В Анапу Айболита решили поместить, потому что вот уже более полувека курорт – главная российская детская здравница. Как и положено самому доступному детскому доктору, Айболит находится на одном уровне с пешеходами, и с ним легко сфотографироваться.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». В эфире «Радио «Гордость»» песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Зеленей» – песня исполнительницы Ники Ви и ее наставницы Алены Минулиной. Ники Ви – сценический псевдоним десятилетней Виктории Никитины из Москвы. С 6 лет она занимается музыкой, а еще синхронным плаванием и танцами. Все эти разносторонние навыки воплощаются в проекте «Ники Ви», который постепенно становится целой музыкальной вселенной, где по волнам звука девочка с плеером путешествует по временам и эпохам. Песню «Зеленей» Ники Ви и ее наставница Алена Минулина представили в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ» «Зеленей».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Арсений Ли. Фотофакт.
2: Отрезано от мира по паспорту. Два дерева неведомой породы. У проходной незримого завода. Окажется, что в поле на ветру. Стоят, и я себе стою, и морщу лоб, с восторгом узнавая, какая-то картинка бытовая, а в ней мету.
3: Стихотворение «Фотофакт» прозвучало в исполнении автора Арсения Ли. Промолчим о том, какими немалыми силами команде проекта удалось создать эту уникальную программу. Дело в том, что поэта практически невозможно застать дома, будь то Москва или его родной Екатеринбург. Большую часть времени он проводит на Донбассе и в освобождаемых регионах страны. Поддерживает бойцов и местных жителей. В 22-м Ли с женой, поэтессой Аллой Поспеловой, вывезли из-под обстрелов несколько десятков мирных граждан. Именно на Донбассе родились многие стихотворения Арсения. Вдохновением к написанию «Фотофакта» стало юношеское воспоминание с проходной Свердловского завода. Такие же деревья, серый пейзаж и редкий для Донбасса момент тишины.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт 3 Андриян Николаев – первый человек, паривший в невесомости. И Гагарин, и Титов летали пристегнутыми к креслам. Николаев совершил 2 продолжительных космических полета. Первый одиночный длился 4 суток. Второй в паре с Виталием Севастьяновым – почти 17 часов. Благодаря этому подвигу мы знаем, что к невесомости привыкнуть проще, чем адаптироваться обратно к земной гравитации. Сердце привыкает меньше работать. Космонавты вернулись домой в прединфарктном состоянии. Николаев входил в самый первый отряд, тренировался с Гагариным и Титовым. Его путь на орбиту непрост. По образованию будущий космонавт был лесоводом. К звездам его привела армия. Во время срочной службы Николаев стал воздушным стрелком. Затем выучился на летчика-истребителя. Интересно, что для космонавта 3 и его напарника Севастьянова разработали специальные космические шахматы, приспособленные для невесомости. Фигуры двигались в пазах, не отрываясь от доски.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
3: Речь как часть личного бренда. А в чем уникальность именно русской речи в бренде? Русская речь как часть личного бренда.
4: Ну, смотрите, когда мы берем бренд какой-то организации, какого-то, не знаю, даже одежды или компьютерного обеспечения, у нас всегда есть какие-то ассоциации с этим. Мы всегда, не только видим, представляем картинку, но у нас с этим есть какое-то настроение связанное. Либо, если это спортивный бренд, то какая-то скорость, готовность к прыжку, алертность. Если это строительная компания, то может быть надежность или там, рост инвестиций. То есть цветовые, звуковые сочетания. Все это у нас складывается в какое-то общее ощущение. И вот мы начали с вами сегодняшний разговор с того, что я закончила мехмат, делала телепрограммы и книги по русскому языку. У меня много бизнесов. Я бизнес-тренер и бизнес-психолог. Это все складывается все равно в какой-то единый образ у человека. Потому что есть выпускники мехмата, которые занимаются только наукой, только математикой. Знаете, как раньше были ученые, которые в таких в старом костюме, в стоптанных башмаках смотрят себе под ноги, и в голове у них формулы постоянно. Но я же не такой ученый, хотя я пишу научные статьи, но от меня другое ощущение. И я сравниваю личный бренд с почерком. У нас у каждого есть почерк.
3: Я сразу врачей вспомнил.
4: А что врачи?
3: А у них же очень специфический почерк. Ну, и это же тоже часть
4: бренда врача. Да, если врач вдруг пишет аккуратно, как-то странно.
3: Да, какой же ты врач?
4: Мне кажется, изучение латыни их испортило. Мы все пишем одни и те же буквы. Ну, никто же не пишет других каких-то. А почерк у каждого свой. Когда мы говорим, мы все пользуемся словарным запасом русского языка. Ну, мы же не изобретаем на ходу, но только дети позволяют себе изобретать какие-то слова. Мы, говорят, так купались, такую брызгань подняли. Мы не изобретаем на ходу слова. Но все равно, если проанализировать нашу речь, она очень индивидуальна. И по набору слов, и по тем конструкциям, которые мы используем. Ну вот, деепричастные и причастные обороты уже ушли из нашей речи. Но я периодически их все равно еще использую. Есть такая конструкция грамматическая, когда мы начинаем предложение, потом длинное тире, какое-то ответвление, тире, продолжаем мысль. Вот я это использую даже в речи. То есть я начинаю что-то, отвлечение, завершаю. И это составляет мой уникальный почерк выступающего, лектора, спикера, не знаю, слово «спикер» вошло у нас в словаре или нет. И поэтому наш личный бренд, он складывается из того, что мы делаем, из того, как мы себя держим, из нашей одежды, безусловно. Ну, первое, когда говорят об имидже человека, первое, его начинают переодевать почему-то сразу. Никто не работает сначала с речью или с манерой подачи, с жестикуляцией, все начинают переодевать. Но это самое простое. Переодеть-то можно, но если он переоделся, а поза у него осталась старая, но эта одежда будет нелепо выглядеть на нем. Поэтому личный бренд, он складывается из всего, и он должен быть целостным. Вот вы правильно сказали. Если вдруг врач начнет писать каллиграфически, мы удивимся, но какая-то нецелостность. Или если вдруг я с высоты своего широкого образования начну вдруг говорить с таким базарным акцентом и использовать лагерный жаргон, ну, тоже будет странно. Бренд должен быть целостным. И вот мы говорили о балансе между заимствованиями и русскими корнями. Также должен быть баланс старого языка и нового языка. Ведь язык меняется все время. Вот если вы вдруг найдете свои какие-то аудиозаписи, на каком языке вы говорили 20 лет назад и сейчас, это будут два разных языка. Разное употребление слов, разная скорость, разные речевые конструкции. И мы должны сохранять старые какие-то, ну вот связь с тем, каким мы были, с нашим бэкграундом, извините за англицизм, с нашим образованием, там, с МГУ всегда я сохраняю связь. При этом какие-то новые слова, ну, поскольку я имею дело с инновационными предпринимателями. Все это вместе либо составляет гармоничный личный бренд, либо такой какой-то. Одежда не соответствует речи, речь не соответствует позе, и вот получается что-то такое непонятное.
3: Ну, а сейчас по традиции с вас песня. Что будем слушать?
4: Ну, поскольку очень важно, как мы говорим, в социальном капитале, это понимать друг друга, понимать, что тебе говорят, что человек чувствует, какие у него потребности, мы давайте послушаем песню «Понимаешь».
3: «Понимаешь» – та самая песня из «Фабрики звезд» Паша Артемьев и Ирина Тонева на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Обеспечение – коварное слово. Как правильно сказать – обеспечение или обеспечение? В быту можно услышать оба варианта. Попробуем разобраться. Существительное «обеспечение» образовано от глагола «обеспечить». Как правило, ударный слог в глаголе и производном от него существительном совпадают. Стало быть, «обеспечение», верно? Верно. Верно и другое. Во-вторых, как правило, не означает во всех случаях. Во-вторых, ударение в русском языке подвижное. Оно может отличаться и в однокоренных словах, и в разных формах одного и того же слова. Что говорят словари? Большинство из них утверждают правильный вариант «обеспечение». Правда, в начале нашего века появились несколько словарей, допускающих вариант «обеспечение», как разговорный и даже как равноправный. Лингвисты продолжают дискутировать, а нам нужно просто знать. Ударение в русском языке может меняться со временем. В какой-то период допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант. Считается, что появление вариантов предшествует изменению литературной нормы. Но это процесс долгий, как минимум несколько десятков лет. Так что пока смело говорите «обеспечение» и будьте уверены, сегодня это правильно.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
2: Я пацаном просто наблюдал за своим отцом, вот с детства. Я видел, как он выходил из различных ситуаций, как он общался с людьми. И я понимал, что я должен быть достойным этого человека. Ну и, конечно, я пошел по его пути, поступил в летное училище сначала. Ну, музыка победила, я просто закончил это дело. Потом еще служил солдатом, оператором радиолокационной станции. Но каждый раз, общаясь с отцом, мы переписывались тогда, мобильных телефонов не было. Вот. Я понимал, что батя, когда особенно вот я уже стал артистом, я понимал, что он мной гордится, что я, в общем-то, выполнил свою ту мечту, о которой, ну, которую лелеял и холил, чтобы быть таким, как отец.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Башмак. Слово с интересной историей. В русских письменных источниках упоминается со времен Ивана Грозного. Пришло к нам из тюркских языков в значении кожаная обувь, закрывающая пальцы и подъем стопы. Интересно, ведь корень «баш» в тюркских языках означает «голова». Отсюда, простите, и жаргонная «башка». А обувь надевают на ноги. Ключевое слово – кожаная. Обувь тюркские народы с незапамятных времен шили из кожи скота. Скот считали по головам при продаже или обмене. Отсюда выражение «баш на баш». Вспомним также обувную головку. Это часть обуви, закрывающая стопу сверху. Пришили голенище, получились сапоги. Пришили задник, вот вам башмак. В толковом словаре «Дали» читаем: «У нас эту обувь носят почти одни женщины». Впоследствии женская обувь превратилась в кокетливый башмачок, а башмаком стали называть грубую мужскую обувь. У слова «башмак» есть и другие значения. В словаре «Даля» башмак – это и конские путы, и упор для копья у конского стремени, и колодка, которую подкладывают под колесо телеги на спуске. С появлением железной дороги аналогичную колодку стали использовать для торможения и остановки вагона. К фотографии башмак – крепление на корпусе фотоаппарата для внешних устройств. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить венерин башмачок – цветок, напоминающий формой изящную женскую туфельку.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивание». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника, но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Анатолий Сорокин. В золотую прядь березы. В золотую прядь березы ленту алую вплетаю. К югу птицы улетают, серебрит туман белесый. И под небом голубым заскрипит в саду калитка, а сверчок достанет скрипку и сыграет рядовым. Вьются лозы винограда на сентябрьском ветру, снова павшие в строю. Ну а большего не надо. И у тех, кто встретил осень, будет много-много весен. Пусть сейчас трудна дорога, не отчаивайся. С Богом!
5: Поэт Анатолий Сорокин написал это стихотворение в сентябре 2024 года. С мыслями обо всех, кто

0: гордость. Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии, в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен. История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что общего у Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты и скромной церкви святых Космы и Дамиана в Набережных Челнах? Их создал один архитектор, знаменитый Константин Тон, создатель русско-византийского стиля, воплотившего идеи самодержавия, православия и народности. Храм Космы и Дамиана – самое старое здание Челнов, построенное в середине 19 столетия на частные средства купца и мецената Ивана Стахеева. В советское время церковь уцелела, но не работала. После перестройки ее возвратили верующим. Интересно, что реставрацию они поручили челнинскому архитектору Маркизу Басырову, создателю нескольких известных мечетей.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
4: Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение, почтительность, тактичность – это все основы не просто нашего взаимного общения, а взаимного нашего существования. И нам эти основы прививаются еще с детства, начиная со всеми любимых детских сказок, с той же самой репки. Внучка за бабку, бабка за детку. И так все вместе, дождавшись мышку, они помогали друг другу. И в теремке совершенно разные зверушки жили все вместе. И если говорить о взаимном уважении, то, вчитавшись внимательно, его в этой сказке тоже можно найти очень-очень много. Нас учили тому, что в одиночку не справиться. А там, где начинается общество, чтобы быть его частью, чтобы развиваться, чтобы строить отношения, семью и воспитывать детей, нужно уметь общаться. А без этих основ невозможны ни счастливые отношения, ни саморазвитие. И, конечно, мы все взрослые люди. И прекрасно все понимаем и знаем. И сказки в детстве мы тоже все читали. Но наши быстротечные дни, пробки на дорогах, переполненные в час пик автобусы и вагоны метро – это все наша жизнь. И во всех ее проявлениях и ситуациях от нас нужен вдох, выдох, взаимоуважение и взаимопомощь. И мир вокруг будет чуточку добрее. А добро всегда возвращается.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире руководитель благотворительного фонда «Победа», сооснователь народного стахановского движения Андрей Нестеренко.
5: Важнейшая цель народного стахановского движения «Возрожденного» — это тот самый рывок, да, экономический, трудовой, человек труда. И я, знаете, о чем думаю, что вот сейчас человек труда — это же не только там токарь, шахтер, но цифровизация сплошь и рядом, да везде. И как молодежь привлечь вот именно к рабочим специальностям? И какая доля, скажем, вот новых рабочих специальностей может быть в стахановском движении возрожден?
6: Ну, вы заметили.
5: Вот программист, вот он человек рабочий или нет?
6: Это тоже специальность, без которой в наше время обойтись нельзя.
5: Тоже рекорд можно поставить?
6: Конечно. И если человек очень... Ведь что такое стаханный человек труда? Это человек, который делает свою работу с энтузиазмом, хорошо, качественно, высокопроизводительно. Да? Если тот же самый программист является не рядовым сотрудником, а за счет его деятельности, как результат его деятельности, появляются какие-то новые проекты, да? Это все происходит быстро, внедряется, то, конечно, это тоже труд, и этот труд тоже можно назвать как стахановским трудом. Но на сегодняшний день у нас и как бы идет специальная военная операция, да? Да. И те же самые ребята, тоже можно сказать, те же самые герои, которые... Это тоже труд, который защищает нашу родину, защищает нашу страну.
5: Да, вот. Не зря же есть выражение «работайте, братья».
6: Да, да.
5: Поэтому действительно, я думаю, что отклик у молодежи это движение может получить, особенно в контексте того, как вы правильно сказали, что стимулировать-то нужно реальными благами, да? Видеть, куда ты идешь и к чему можно стремиться.
6: Конечно.
5: Ну, то есть, так нужна какая-то поддержка, наверное, государственная.
6: Ну, у нас сейчас экономика смешанная, да, у нас экономика состоит из государственных предприятий, частных предприятий, каких-то совместных форм, но вы совершенно правильно сказали, что сегодня доля молодежи, которая трудится в IT-сфере, да, она достаточно весомая и большая. Как бы потому что и сама сфера очень сильно развивается. Вот. И привлечь молодежь в экономику, которая состоит из каких-то трудовых обычных профессий, да, таких, где ты стоишь у станка и что-то делаешь руками. Это, конечно, задача сложная, но реализуемая. Под силу она на сегодняшний день, конечно, только государству. Да? Государство должно создать такие условия. Ведь что молодой человек, да, что такое, вот все мы были молодыми, есть сейчас, да, молодой человек хочет, когда становится самостоятельной личностью, он хочет там сразу квартиру, там машину, там что-то, какие-то другие вещи, да, и IT-сфера дает ему, за счет того, что она бурно развивается в отрасли, она дает ему возможность выучиться достаточно быстро, применить свои знания и получить достойную заработную плату за счет того, что сфера быстро развивается. Вот. Ну, при определенных обстоятельствах, которые, да, там, они складываются, такая ситуация должна сложиться и в нашей экономике. Вот. Но здесь, конечно, должна быть воля государства, когда она, государство сможет таким образом настроить систему, где молодой человек может выбирать, да, и понимать, что он может пойти работать в какой-то трудовой коллектив и достойно зарабатывать какие-то деньги.
5: Да вот буквально недавно видел исследование, не помню, кто проводил, о том, что, во-первых, востребованность традиционных рабочих специальностей очень выросла. И заработная плата, кстати, тоже. И вполне, я думаю, что сейчас молодой человек может смотреть на рабочую специальность как действительно на ту, которая позволит и семью создать, и обеспечить, а глядишь, и рекорды установить, и тем самым получить еще большую поддержку.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем, сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
3: На другой стороне земли теплей,

0: решить.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А знаете, что в Курске можно увидеть опору ЛЭП в виде яблони? Да не простой, а настоящей курской Антоновки. Несколько лет назад компания «Россети» творчески подошла к переделке линии электропередач. После опроса жителей решили сделать опору в виде одного из символов города – курской Антоновки. Высота электрической яблоньки – 40 метров, ширина кроны – около 30. Ее украшает огромное желтое яблочко из металлоконструкции. Чтобы вырастить Антоновку, потребовалось 14 тонн одной арматуры. Ночью необычная опора ярко подсвечена. Вид фантастический. Гордимся курянами, которые ко всему подходят творчески.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
4: Хочется спросить, вы главный редактор литературной газеты. Ежедневно наверняка огромное количество текстов необходимо просто вычитывать, плюс вы член многочисленных жюри. Что раздражает? Может, есть какая-то тенденция, а может и нет, по изменению языка, по его развитию, и какие-то вещи действительно раздражают. Есть такое?
5: Понимаете, ведь газета все-таки это не академическое издание. Конечно, мы не принимаем к публикации текст, который написан плохо. Это естественно, потому что очень много приходит текст, который написан хорошо. Понятно, что журналистика, она требует определенного журналистского подхода к языку, он не всегда близок к академическому. Но у нас довольно много на наших авторов, которые связаны с русским языком. Например, у нас сейчас Сапкор в Петербурге, Ирина Устинова, она профессиональный лингвист и пишет совершенно в разных жанрах. И совершенно понятно, что язык у нее академический. Есть у нас профессор Александр Рудяков из Крыма, который возглавляет там университет, филолог, он каждый месяц дает такой большой очерк о русском языке. Была у нас большая дискуссия о вот этой проблеме с нецензурными словами, с увеличением нецензурных корней, который вроде бы несет в себе благородную какую-то вещь, но на самом деле оказался очень вредной. При исследовании очень поспешной истории у нас была большая дискуссия на этот счет. Но все наши авторы, которые работают со словом, а у нас есть, например, Дмитрий Воденников, который пишет колонки, он прекрасный поэт, но, естественно, у него язык абсолютно поэтичный, высокий. Но если журналист работает в жанре репортажа, в жанре какой-то проблемной статьи, конечно, здесь уже начинают работать другие законы языка, и главное раскрыть тему, написать легче, проще и, может быть, даже ближе, да, к языку простого человека, чтобы мы это поняли. Потому что каждый наслаждается, вы говорите, чем-то. Кто-то красотой языка, кто-то остротой темы, кто-то просто информацией о том, что произошло в литературном, политическом мире. Ему же не важно, каким языком это написано, важны факты, которые там приняты. Поэтому это такой очень большой эклектичный комплекс. Вот. Но, естественно, если редактора газеты, возглавляющие отделы, видят, что в материале есть какие-то вещи, не соответствующие по языку, они стараются или поправить, или побеседовать с автором, чтобы все-таки на выходе в газете все у нас было чисто и хорошо. Но если говорить о художественных произведениях, которые мы печатаем в газете, у нас же много молодых авторов печатается, конечно, язык меняется. Я вот, например, в литературном институте, на своем семинаре, у меня прекрасные студенты, сейчас переходят на третий курс, на последнем семинаре задал им такое задание, подобрать разные слова определения любви. Ну, все, конечно, по-разному. Но для меня было неожиданно, я думаю, в мое бы время этого бы не было, наверное. В мое время были бы там страсть, разлука, измена, горесть там. В общем, почти все употребили слово «принятие».
4: «Принятие».
5: Да, по части к любви. Да. Вот это вот молодое поколение, да, вот где-то уже новая этика, принятие. Да. Вот я, например, у меня слово «принятие» не имеет большого отношения к любви, да, потому что любовь – это чувственная история, принятие. Ну, вот это очень такой хороший пример смены вот этой языковой парадигмы. В этом нет ничего плохого, ничего такого, что насторожило, то, что развивается все. Ну, мне сложно представить, там, чтобы это слово употребил там Пунин, да, в «Темных аллеях» хоть раз. Хотя, может, оно и есть, так сразу не скажешь, но как-то вот вроде это не очень в стиле такой, да, русской поэтической и прозаической лирики. Но я люблю тех людей, и молодых, кстати, которые пытаются работать с языком, да, которые пытаются расширить, как бы использовать большое количество слов. Да, не ограничиваться какими-то совсем примитивными лексическими оборотами. Но как это получается в итоге? Путь литератора, он сложный. Да, у каждого, в общем, добиться того, чтобы твой язык узнавали, да, как узнают язык Платонова, это величайшее достижение. Даже среди классиков оно было доступно единицам.
1: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
2: «Мы едины» – песня Кэти Мо о народном единстве и памяти, которая объединяет людей и дает опору для движения вперед. Кэти Мо – сценический псевдоним Екатерины Москалевой, российской певицы родом из Амурской области. Петь Екатерина начала в 6 лет, стала многократным обладателем гран-при вокальных конкурсов и лауреатом Дельфийских игр России. Свой жизненный девиз певица формулирует так: «Никогда не сдавайся и пробуй, пробуй, пробуй». Песню «Мы едины» Кэти Мо представила в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ» «Мы едины».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. Рождественский орешек.
1: Посвящается детям города-героя Донецка. Мне мальчик протянул орешек грецкий. Смотри, с тех пор ладони в позолоте. Стояли мы на площади в Донецке. А где же мама с папой? На работе. Так нынче праздник, Рождество Христово. Я вдруг осекся в эту ночь святую и трех волхвов увидел из Ростова, везущих в бочке воду питьевую. Отец мой продолжает дело Корсы, сказал пацан. Нам с вами по дороге. Мы шли к роддому по проспекту Щерса, где на дежурство вышла мать Сереги. Давно виднелись в небе звезд зарубки, и думал сочинитель утонченный о вере в чудо, маленькой и хрупкой, как грецкий тот орешек золоченый.
2: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
3: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
4: А кто сказал?
3: А вот спрашивают у нас.
4: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
3: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
4: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. У него вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
3: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Компот из груш. Это какой? Грушевый или грушовый? Варенье грушовое или грушевое? Как правильно? Словари единственно верным считают вариант грушевый. Грушевое – грушевые. Грушовый не указывается даже как допустимый. При этом многие продолжают говорить неправильно. Почему? Есть мнение, что одной из причин распространенной ошибки может служить яблоня. Есть такой старинный русский сорт народной селекции – грушовка московская. Ударение на втором слоге. Пишется через «о». Согласно одной из версий, сорт получил название от необычной формы кроны дерева – пирамидальной, похожей на грушу. По другой версии, название связано с формой плодов, тоже слегка напоминающих грушу, но перевернутую. Есть и третья версия, гласящая, что сорт яблони назван в честь тульского садовода по фамилии Грушовский, который активно занимался его распространением. Но вернемся к грушам и запомним, что ударение во всех формах прилагательного «грушевый» падает на первый слог, как в слове «груша». Однако есть исключения – это географические названия или топонимы. В России множество сел, поселков и хуторов с названием «грушовый» или «грушовые», но есть и «грушевые». Тут уж как сложилось исторически, так и будем произносить. История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
2: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Гуманизм в русской традиции – это не абстрактная любовь к человечеству, а конкретное, деятельное, сердечное отношение к человеку, который прямо сейчас перед тобой. Вне зависимости от того, кто он, откуда и какой у него статус. Это узнавание в любом человеке брата. Но здесь очень важно сразу сделать одно уточнение. Когда мы говорим о гуманизме в русской, в отечественной традиции, мы вкладываем в это слово не совсем тот смысл, который принят на Западе. Для нас гуманизм – это не просто декларация прав человека, не формальное уважать чужие границы. Наш гуманизм – это человеколюбие. Это слово гораздо глубже, гораздо теплее. Оно от сердца, а не от закона. Это человечность, которая просыпается в нас, когда мы видим чужую беду. Это забота о благе другого, основанная не на расчете, что мне за это будет, а на внутреннем, часто инстинктивном движении. Человеку плохо, надо помочь. И самое главное – это забота безусловно. Вне зависимости от пола, возраста, национальности, социального статуса, неважно, богатый или бедный, свой или чужой, русский или любой другой национальности, если человек нуждается в помощи, если ему больно, если он просит участия, наша традиция велит – откликнись. В этом смысле гуманизм для нас – это повседневное, бытовое проявление всех предыдущих ценностей. Сегодня в мире, который становится все более жестким, прагматичным, разделенным, этот наш традиционный гуманизм обретает особую ценность. Когда вокруг множатся барьеры, когда людей сортируют по категориям, по рейтингам, на свои и чужие, так важно сохранить эту способность – увидеть в другом человеке просто человека и отнестись к нему по-человечески. Без этого никакие технологии, никакой прогресс, никакие деньги не сделают нас счастливыми. Потому что человек счастлив тогда, когда он живет среди людей, а не среди функций. И когда он сам остается человеком в самом высоком, самом теплом смысле этого слова.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Набережные Челны – город легендарного КАМАЗа. Предприятие появилось в Челнах благодаря руководителю советского Татарстана Фикряту Табиеву. Недавно его имя увековечили на карте города, назвав в его честь набережную Камы. Несколько лет назад ее благоустроили, создав на берегу Великой реки ультрасовременное городское пространство, чья архитектура отсылает к образу грузового порта. Еще одна точка притяжения – бульвар энтузиастов. В 80-е молодой скульптор Ильдар Ханов установил на нем уникальные скульптуры в стиле советского модерна из бетона и смальты. Средства на композицию собирали всем миром. В набережных Челнах находится единственный в своем роде в России зал для органных концертов на 700 посадочных мест. Безупречной акустики удалось достичь без микрофонов и усилителей звука только за счет конструктивных особенностей. А совсем рядом с промышленным городом на другом берегу Камы расположен Боровецкий лес – крупнейший лесной массив Республики Татарстан. Едем в набережные Челны по Великой Каме и слушаем «Чайф» на радио «Гордость» 87.9 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Асимметрия. Слово, в котором ударение часто ставят по аналогии. Есть симметрия и получается асимметрия, но литературная норма иная. Асимметрия с ударением на «и». Парадоксально. В паре родственных слов ударение расходится. Симметрия, но асимметрия. Объяснение в истории заимствования. Симметрия закрепилась в русском раньше и пришла через латинскую традицию произношения. А асимметрия вошла позже, уже как термин научного языка, ближе к греческому оригиналу, где ударение было иным. Вариант асимметрия словарями не поддерживается и считается ошибочным. Так что в русском языке симметрия есть, а вот асимметрии нет. Запомнить легко. Понятие «симметрия» — это когда все ровно и по центру. Даже ударение стоит по центру слова. А вот асимметрия уже с нарушением баланса, поэтому и ударение съезжает к концу.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье в 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг новой земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к новой земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Наталья Денисенко. Дорог бойцу подарок.
3: Дорог бойцу подарок. Хвоя в тугом конверте. Дорог бойцу подарок. Добрый рисунок, свет праздника из тетради. Нарисовали дети мирную жизнь, в которой линии фронта нет, стужи окопной нет, и в полночь над головою смерть не затеет вой, скудных секунд отсчет. Дома. Какое слово? Самое золотое. Дома семейный ужин, старый и новый год. Дома взрослеют веры, дома растут надежды. Юный художник Вова взял карандаш простой, пишет: «Спасибо, папа, ты победишь, конечно, ты победи скорее и приезжай домой». И потому солдату хочется под сурдинку точно отмерить время, главное загадать сразу на всех, а после маленькую снежинку вырезать из бумаги и отпустить летать.
4: Наталья Денисенко – журналист по образованию, но по призванию – поэт. Родилась в Норильске. Окончила факультет филологии и журналистики Красноярского государственного университета. Там же преподавала на кафедре журналистики. Сейчас живет в Екатеринбурге. Выпустила 4 поэтических сборника. В 2023 году стала лауреатом Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: История одной песни. Песня «Мы будем жить теперь по-новому» или «Люберцы» вошла в дебютный альбом группы «Атас». Шутка это была или нет, сейчас сложно предположить.

Расторгуева, выглядевшего как плоть от плоти этих ребят, как говорится, и завершил образ. В нашем трибьюте песню исполняет Валерий Сюткин, тот самый неформал из 90-х, антипод лирического героя песни. Такая вот ирония судьбы. Игорь Матвиенко вспоминает: «Я так вышло, приложил руку к тексту песни «Люберцы». Это, можно сказать, была моя проба пера. Тогда мы ничем не рисковали, делая такую, скажем, необычную музыку. Было время перестройки, и жизнь была другая. Было больше агрессии, драйва. Поэтому, наверное, мы и придумали песню, отражающую время». А вот какие подробности поведал нам Александр Шаганов. «По сей день, проезжая по тем местам, я испытываю эффект омоложения. Все эти годы становления для меня очень памятны. Люберцы за счет всевозможных публикаций в «Огоньке» и различных телепередачах имели определенный фон. И мы, получается, воспели этот город. Песня получилась очень солнечная, мне напоминает «Опять от меня сбежала последняя электричка» по настроению. А рефрен «Мы будем жить теперь по-новому» пришел со средством массовой информации по душе. Сколько было газетных публикаций с таким заголовком, не счесть. Фраза стала крылатой. Волею судеб и благодаря счастливому случаю песня «Мы будем жить теперь по-новому» прозвучит в исполнении Валерия Сюткина.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие,

0: Младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение. Восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что под Красногорском расположено самое большое собрание старинной техники в Европе? Музей Вадима Задорожного – это больше 1000 ретро-автомобилей, танков, самолетов. Многие экземпляры на ходу. За некоторыми экспонатами стоят целые истории сражений, поисков и реставрации. Например, мессершмитт, подбитый нашими в 44-м над Карелией и пролежавший на дне озера почти 75 лет. В 18-м году машину подняли со дна и отреставрировали. Сейчас можно совсем близко увидеть дырки, которые наши снаряды проделали в боках фашистской машины. Еще один уникальный экземпляр – советский самолет-амфибия «Чайка» с размахом крыла 30 метров. Масштабную машину дособирали прямо в музее.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Наталья Подольская. Певица.
3: Патриотизм – это прежде всего любовь. Любовь к месту, где ты родился и вырос, к людям, которые тебя воспитали, к культуре и традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это чувство начинается с самых простых вещей – семейных историй, родного дома, любимых мест, воспоминаний о детстве. Настоящий патриотизм невозможно навязать. Он рождается внутри человека, когда он чувствует связь со своей землей, уважает историю своей страны и понимает, что от каждого из нас зависит ее будущее. Считаю важным сохранять и передавать то, что мы получили от предыдущих поколений – семейные ценности, культуру, традиции, уважение к труду и людям. Именно через такие простые вещи формируется чувство принадлежности к своей стране и понимание того, что мы являемся частью ее большой истории. Благодарности тем, кто создал историю до нас, и ответственности за то, какой мы оставим ее следующим поколениям.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире руководитель благотворительного фонда «Победа», сооснователь народного стахановского движения Андрей Нестеренко.
4: Мы говорим о возрожденном народном стахановском движении. У нас в студии его сооснователь Андрей Александрович Нестеренко. И во главу угла мы ставим сегодня человека труда. И говорим о том, что у настоящих рабочих профессии есть будущее, у людей и молодежи особенно, кто осваивает эти рабочие специальности, есть большие перспективы для роста и развития. Так ли это на самом деле?
5: Безусловно. Безусловно, это уже сейчас и происходит. Да, в стране происходит специальная военная операция. Ее необходимо обеспечивать. Против нашей страны введены экономические санкции, которые меняют экономику, да, если раньше страна что-то в большом количестве продавала и за счет этого получала, да, какие-то средства, вот, то сейчас это все меняется. То есть экономика потихонечку больше будет уходить в то, чтобы она производила, да, все необходимое для своего внутреннего потребления. Конечно, строятся, создаются новые предприятия, новые заводы, и зарплаты на данных предприятиях сейчас становятся достойными. И, естественно, у молодого человека, если есть желание, да, как таковое, пойти и что-то себя применить в той или иной отрасли, он уже может это делать и получать достойную какую-то заработную плату. И эта ситуация будет меняться только в плане оплаты труда, только в лучшую сторону.
4: Андрей Александрович, а видите ли вы возможность возрождения, даже не понятие, а действительно явление такого, как рабочий класс? Вот в советское время рабочий класс – основа государства фактически. А вот сейчас-то размыто, вот рабочий класс – это кто? Вот возможно ли возрождение вот целого рабочего класса?
5: Ну, по сути, ничего не меняется. Просто понятие «рабочий класс», да, оно сейчас размыто, условно. Мы, вот возвращаясь опять к IT-сфере, да, ее же не было в там, 35-м, 50-м, 80-м годах. Да. И, соответственно, но она появилась, да, сейчас. Это необходимость экономики, необходимость нашего сегодняшнего времени. И это и есть новая трудовая специальность, да, несмотря на то, что человек сидит, не стоит за станком, а сидит перед компьютером. Поэтому это то же самое, просто немножко в другой трансформации. Здесь, наверное, все-таки речь идет о том, чтобы понятие «рабочий класс», оно вот в наше время, оно было комплексным, чтобы его можно было видеть, пощупать и не только говорить о том, а вот у нас айтишники получают там сотни тысяч рублей, там, да, и, а больше никто их не получает. Нет, когда будут говорить, что у нас сварщик получает как айтишник, что у нас металлург получает как айтишник, что, ну, условно, да, и там еще кто-то получает как айтишник, тогда как бы и будет такая совокупность данного понятия, она будет вот такая сформированная. Сейчас пока этого нет, но все равно к этому как бы... Сейчас пока этого нет, но все равно к этому как бы все придет. Вот я в этом уверен, что другого варианта просто не будет у нас.
4: Верим. И не просто верим, а действительно есть все предпосылки для того, чтобы народное стахановское движение заявило о себе на всю страну. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Желаем успехов в действительно нелегком деле возрождения стахановского движения. И в завершении хочется услышать от вас главную мысль, которую вы хотите передать молодежи. Вот именно о значении труда.
5: Ну, я хочу передать молодежи вот такой как бы посыл, то, что как бы происходящее сейчас, ну, к сожалению, об этом нельзя не сказать, да, оно вынуждает и вынудит каждого из нас как бы пересмотреть свои ценности, пересмотреть свои, ну, в первую очередь, свои ценности. И когда там каждый из нас пересмотрит свои ценности, да, которые раньше были сформированы, он сможет принести максимальную какую-то пользу своей стране, да, и, по сути, помочь своей родине преодолеть вот те вызовы, которые сейчас есть. Ну, я так обобщительно сказал, но без этого это, наверное, станет понятно всем в какое-то ближайшее время. Вот то, что я хотел сказать.
4: И в завершении, конечно, песня.
5: Ну, хочется послушать что-нибудь хорошее, доброе, поэтому предлагаю Сергея Беликова «И снится мне деревня».
4: Что, опять же, о людях труда.
5: Да.
4: В первую очередь о родине и о труде.

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. – В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла-Скала» и опера «Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Соловей» в исполнении автора-исполнителя Валерии Михалевой. Валерия – начинающая певица, родом из города Гусев, Калининградской области. Финалистка и одна из победителей второго сезона проекта «Движение патриотической песни», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас Валерия преподает вокал в Санкт-Петербурге. Музыку песни «Соловей» написал композитор Виталий Пакусин на стихи поэта Юрия Рязаева. Композиция получилась в народном стиле. Она несет в себе надежду на добрые вести, которые ждет вся Россия. Слушаем светлую и задорную композицию на радио «Гордость» и укрепляемся.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь актрисы Ольги Дроздовой похожа на кино. Родилась она в Находке в Приморском крае в семье капитана дальнего плавания. Играла в драмкружках, актрисой мечтала стать с детства. Сказывались цыганские корни матери. Однако учебу не забрасывала и окончила школу с золотой медалью. С детства актрисе пришлось много трудиться. Она рано осталась сиротой и подрабатывала озеленителем. Путь к театру и кино начался с Института искусств во Владивостоке. Но Дроздова быстро бросила его, ушла на судоремонтный завод в кладовщицы. Это дало бесценный жизненный опыт. Затем Ольга поступила в театральный в Свердловске, а оттуда перевелась в Москву. Училась у Дмитрия Астрахана и Владимира Сафронова. Работать начала в театре «Современник». В кино дебютировала в 92-м. В «Яркой притче» «Прогулка по эшафоту». Фильм стал судьбоносным. На пробах Ольга встретила свою любовь – актера Дмитрия Певцова. Брак пара романтиков заключила на съемках сериала «Королева Марго» по роману Александра Дюма. Славу звездной паре принес сериал «Бандитский Петербург», где они сыграли влюбленных. Затем была остановка по требованию – один из самых любимых отечественных сериалов нулевых. Но главным в жизни Ольги Дроздовой оставался театр «Современник». Она блестяще играла в «Трех сестрах», заменив великую Марию Ниелову. Долгое время жизнь актрисы омрачала отсутствие детей. Вымоленного сына Елисея актриса родила лишь в 42 года. Когда мальчик стал постарше, Ольга Дроздова решила, что материнство важнее, и ушла из театра. Теперь она преподает в Институте современного искусства, но сама не играет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что Музей изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани – сокровищница, способная соперничать со столичными музеями. Собрание находится в пышном особняке 906 года постройки. Сходить стоит хотя бы ради интерьера. Тут и изразцовые печи, бережно восстановленные реставраторами, и резное пианино позапрошлого века. Забор вокруг особняка и тот памятник архитектуры – образец художественной ковки. В коллекции музея и уникальные иконы старообрядческих церквей, и фламандская живопись 17 века. Именно в Казань стоит ехать, за шишкинскими соснами. Особая гордость музея – уникальное собрание картин Николая Фешина, эмигрировавшего после революции и оставившего большую часть своих работ за пределами нашей страны.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
4: В студии президент ассоциации МАКО, председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Галышенкова. Ольга, я знаю, что буквально через несколько дней состоится форум как раз про воспитание ценностей, да, в развитие, про то, о чем мы постоянно говорим на радио «Гордость», ведь нашей важнейшей миссией это фактически является продвижение ценностей. А здесь, я так понимаю, что мы пойдем от науки.
5: Да, Константин, спасибо, вы очень хорошо информированы. Мы действительно с вами говорили о таком уникальном событии, как «Форсаж», где впервые у нас был эксперимент, преподаватели высшей школы были вот в палаточном лагере, где они вместе впервые из разных вузов вырабатывали основы единения своего. Они впервые думали о том, как им создать что-то общее, и придумали клубы создателей смыслов. Это вот такое красивое название, где преподаватели сами поняли, что им не только надо начитывать предмет, прочитать лекцию и уйти. А они несут ответственность за то будущее, в котором мы вместе будем жить. У них есть воспитательная миссия, которая, может быть, немножко была забыта за несколько десятилетий. И вот как раз гордость за прошлое, вера в будущее, надежда на лучшее и светлое будущее – это тоже в их руках. И они вдруг начали понимать, что вообще-то они проводники смыслов. Они должны эти смыслы улавливать и проводить в аудитории, потому что другой навигации в ВУЗе у студентов особо нет. Ну, есть мероприятия большие, но, знаете, когда преподаватель работает со студентом, к тому же в группе, и это там происходит в течение иногда не одного года, это намного более сильное влияние. А если он еще интересный человек, на которого студенты реагируют, вы знаете, любая оценка, ухмылка, усмешка или наоборот, в каком-то контексте, знаешь, я бы так на твоем месте не говорил, а я бы подумал по-другому. Это может коренным образом перепрограммировать студента, вообще человека рядом, изменить его жизнь. Потому что преподаватель – значимый взрослый, который влияет очень сильно. И вот когда мы эту миссию заново раскрыли и поняли, очень многие преподаватели сказали, что, знаете, мы как будто бы проснулись. Ведь действительно это так, но мы как будто бы были во сне, мы не знали, что мы так влияем. И вот создались прекрасные клубы создателей смыслов. Мы вместе с Росмолодежью прежде всего при полной поддержке и даже инициативе со стороны Министерства науки и высшего образования и лично Ольги Викторовны Петровой, заместителя министра, который это курирует, создали такой уникальный проект. Когда преподаватели без каких-либо стимулов по своей воле, по своему выбору, по своему призванию начинают делать в клубах, которые еще надо собрать и объединить, а разных преподавателей собрать вместе тоже непростая задача, и сделать их едиными, так они начали создавать то, что мы называем ценностно-ориентированные события и ценностно-ориентированную деятельность. Вот мы с этими замечательными людьми, теми, кому удалось стать лидерами своих сообществ, руководителями, ну, неформальными лидерами, конечно, вожаками, я бы сказала, а клубов создателей смысла встречаемся 13 и 14 февраля в Национальном центре России, чтобы те, кому уже удалось пройти путь, могли поделиться, что и как получилось, те, кому не все удалось, могли поделиться своими проблемными ситуациями, и мы вместе нашли им решение, чтобы все эти люди были тоже общностью из разных регионов, из разных вузов, преподаватели разных предметов, разные меры остепененности, это очень важно в вузовской среде, кто доктор наук, кто кандидат наук, кто не остепененный, кто вообще молодой преподаватель, ассистент кафедры. Они все вместе. И вот в эти два дня мы также запускаем вместе на запрос преподавателей такую новую сущность, которой мы заранее гордимся, Академия воспитания. Мы будем говорить о том, что такое воспитание в нашей стране, передавать все, что получается, практики, идеи, подходы, инструменты в это сообщество, помогать вместе внедрять, поддерживать тех, кому трудно. Ну и, конечно, будем говорить с людьми, которые, казалось бы, нетривиально, но занимаются воспитанием. И, может быть, для преподавателей это не очевидно. Космонавты.
4: Даже космонавты.
5: Да. Например, поэты, писатели, музыканты, продюсеры, потому что это все люди, которые влияют на общественное мнение и на те ценности, которые в обществе прививаются. Ну, конечно, педагоги, психологи, потому что оказалось, что у некоторых преподавателей высшей школы нет педагогического образования. Они понятия не имели, как работать с людьми с точки зрения педагогического дизайна. И признались в этом. И это тоже очень важная задача, которую мы решаем. В общем, мы начинаем этот процесс, потом это будут очные события и онлайн, такая цифровая академия, где мы будем включать как академиков и самых активных, самых ярких и самых наполненных членов академии, которые будут делиться своими рецептами с другими. Вот такая, знаете, неформальная, сетевая, воспитательная работа будет нами проводиться.
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
6: Елизавета Хапланова. «Вернись из разведки».
7: Которые сутки? Я сбился со счета. Сжимаются зубы, строчу пулеметом. И падаю в небо зеленую жижу. Эх, Санька, неужто тебя не увижу? Ушел в боевые, и сотые сутки гоню я сомнения, тоску, предрассудки. И вновь поднимаюсь, и зло, и свирепо. Мне рано, дружище, в спокойное небо. Тогда, уходя на свои боевые, очки у меня ты забыл. И впервые мне жутко смотреть, как на стеклах в оправе все копится пыль. Не очки ты оставил, а веру мою крепко держишь в прицеле. Эх, Санька, дружище, вернулся бы целым. Пусть видеться будем с тобой мы редко, но только вернись из далекой разведки, которой сутки не знаю покоя. А земли Донбасса все кроет и кроет снарядами, болью, запекшейся кровью, сыновней любовью, солдатской судьбою.
8: Творчество поэта Елизаветы Хаплановой хорошо известно не только в ее родной Макеевке и на Донбассе, но и во всей России. Эти стихи она посвятила Александру, позывной «Космос», и всем, кто ушел в разведку. Санька, уходя на задание, забыл у своего друга солнцезащитные очки. Это было больше 2 лет назад. Он так и не вернулся.
9: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. В эфире «Радио Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Течет река Волга», песня дуэта «Родные», идея, которая появилась случайно. После одного из концертов девушки услышали по телевизору знакомые строки из фильма «Течет Волга». Они стали первым куплетом новой композиции как дань памяти и уважения поэту Льву Ашанину. «Родные» — музыкальный дуэт Алены Волковой и Баислу Бадамшиной из Саратова. Обе исполнительницы имеют профессиональное музыкальное образование, а в своем творчестве обращаются к теме единства народов и культур России. Свой принцип артистки формулируют так — создавать музыку с душой и правильными смыслами. Песню «Течет река Волга» дуэт «Родные» представил в рамках отбора «Мусконтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мусконтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мусконтент ПФКИ» «Река Волга».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Наши герои – люди не только мужественные, но еще и очень талантливые. Например, Юлиан Красавин – школьный учитель и герой СВО Сахалина. Юлиан – автор рассказа, вошедшего в сборник «Нет уз святее товарищества», который издал фонд «Защитники Отечества». До СВО парень работал простым учителем истории, занимался научной работой, увлекался боевыми искусствами. На спецоперации стал фельдшером роты, санинструктором в танковом батальоне. Во время одного из боев получил тяжелое ранение и его демобилизовали. По возвращении домой боец сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли оформить необходимые документы для получения военной пенсии. Там он и узнал о скором выходе нового сборника произведений героев СВО. Юлиан заинтересовался возможностью, так как еще на Донбассе начал вести электронный дневник и писать фронтовые повести. Для сборника «Нет уз святее товарищества» подготовил два рассказа. В сборник вошел только один под названием «Андреич» про штурмовика. По приглашению фонда «Защитники Отечества» герой побывал на презентации сборника в Московском музее Победы, где ему вручили благодарность и авторский экземпляр. Кстати, Юлиан также успел создать школьный музей СВО. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Фетиш. В этом слове ударение иногда ставят по ошибке. Переносят на первый слог – фетиш. Но литературная норма однозначна, и словари единодушны – фетиш с ударением на последнем слоге. Это объясняется происхождением. Слово пришло в русский язык из французского, где ударение обычно падает на последний слог. Русский вариант это ударение сохранил – фетиш. В косвенных падежах ударение остается там же – фетиша, фетишу, а фетише. Исторически фетишем называли предмет религиозного почитания, к которому приписывали сверхъестественную силу. В современной речи значение стало шире. Фетиш – это объект чрезмерного, иногда слепого поклонения. Говорят, сделать из чего-то фетиш. Технология стала фетишем, культ успеха как фетиш эпохи. Даже соблюдение орфоэпических норм для многих почти фетиш. Но в этом нет решительно ничего плохого.
1: История одной песни.
3: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор «Гостелерадио». А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Ирина Тонева, певица.
1: Это мой личный, еще пока не до конца проработанный триггер, честно признаюсь. Представьте, дорожка. Не широкая, ну, тротуар. Я иду уже по краю. То есть перестраиваюсь, увидев человека, который идет навстречу мне. А он идет по центру. И чем ближе, я понимаю, что он так и будет идти по центру. В этот момент в моем уме лопаются все микросхемы. Я думаю, почему? Иногда даже я не отвожу свое плечо из-за своего интереса. А как для этого человека будет наше такое нелегкое касание плечами? Задумается ли он? Но это так уж совсем под микроскопом. А если вот крупно так рассуждать, когда тебе кто-то помогает, но разве ты не чувствуешь что-то родное? А может и тебе захочется стать для кого-то источником радости? Ведь перед тобой сейчас человек, это ведь продолжение тебя буквально, хоть и невидимо и неосознаваемо.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей. История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже те, кто никогда не слышал слова «скам», наверняка сталкивались с этим явлением. Нет в нашей стране человека, которому никогда не звонили бы мошенники, утверждающие, что трудятся в спецслужбах или банках. Словарь иностранных слов, изданный Институтом русского языка имени Виноградова, слово «скам» пока не зафиксировал. Однако употребляется оно широко, вместе с производным «скамер». Происходит скам сразу из двух языков – английского и норвежского. Именно поэтому значений у него тоже два. В английском скам – это любое мошенничество, особенно связанное с финансовыми рынками и с криптовалютными кошельками, куда доверчивые люди переводят деньги мошенникам. Но еще скамом называют любой обман и даже просто какую-то позорную, тяжелую ситуацию. И вот это второе значение связано с норвежским телесериалом «Позор». По-норвежски «скам». Что ж, посмотрим, как «скам» определят ресурсы Института русского языка, наш главный источник правил.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Галина Уланова – одна из тех, кто вернул русскому балету мировую славу. Интересно, что в детстве она не хотела танцевать. Родившись в балетной семье, будущая прима понимала, что путь артистки – боль и слезы. Ей казалось, что ее мать-балерина не спит никогда. Училась Уланова сначала у матери, потом у легендарной Агриппины Вагановой. Ни та, ни другая не видели в ученице ничего особенного. Застенчивая девочка боялась сцены, хореография шла тяжело, каждое движение Уланова учила подолгу. Карьера артистки началась с неожиданно удачного исполнения партии Флорины в «Спящей красавице». Потом она прекрасно танцевала адетту Адилию в «Лебедином озере». Ее «Золушка» заставляла рыдать поэта Бориса Пастернака. Но для самой примы любимыми были партии Жизели и особенно Джульетты. Именно их она показала в 56-м лондонской публике, открыв новую страницу в мировой истории русского балета. Дело в том, что после революции отношение к нашим артистам за границей испортилось. Уланова была первой, кто показал советский балет, достойный наследник императорского. На ее спектакле стояли очереди, ее называли новой Анной Павловой. Завершив танцевальную карьеру, великая прима 30 лет работала педагогом. Именно она дала нашему балету целую плеяду талантливых учеников. Владимира Васильева и Нину Семизорову, Екатерину Максимову и Николая Цискоридзе. Интересный факт, когда Уланова готовила новую роль, она любила уезжать на природу и размышлять в одиночестве.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. В голове простая каша.
4: В голове простая каша. В сердце лютый холодец. Есть отчизна, мама наша. Есть и родина, отец. Борщ из мяса и моркови, щи из крошева, салат. Был родным по общей крови, оказался сводным, брат. Нынче небо под ногами, в облаках сыра земля. Как мы сделались врагами на исходе февраля. Слышу, бой идет в прихожей, но его как будто нет. У меня не кровь под кожей, а обычный винегрет. Горький лук, да стопка водки. Так уже который год плохо сплю, читаю сводки, составляю натюрморт.
5: Роман Сорокин – поэт, драматург, актер, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Гипертекст» за сборник стихотворений «Переменчивая ясность». Вот как говорит о творчестве Романа его коллега, основатель Московского театра поэтов Влад Маленко. Роман Сорокин – настоящий литературный снайпер, и в этом его безусловная принадлежность к солдатикам Третьей мировой поэзии. Согласитесь, такие отзывы от коллег по цеху дорогого стоят.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.